«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
5: Кипр ужесточил визовые требования.
6: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить Шенген.
7: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Давно пора ввести правила в магазинах. Нет кассира на месте — все бесплатно!
9: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
2: Что слушает страна?
10: Может, я была тебе послана?
2: Русское радио.
11: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новая песня на русском.

0: рубрика «Механизм».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русская.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, остров, начинаем просыпаться, потому что пора, русские перцы уже в студии.
1: Да, потому что мы проснулись.
0: Да.
1: Поэтому пора и тебе просыпаться.
0: Мне так моя младшая сестра и говорила, воскресенье в 5:40 утра, давайте, девочки, я уже проснулась. Вот так вот она это делала и начинала прыгать, и там было без вариантов, ну то есть... Выжить было невозможно.
1: А мне кажется, все родители согласятся, что у детей утро начинается, вот оно свое. Оно может начаться в 5 утра, в 6, в 7, без разницы, но если они проснулись, весь дом тоже просыпается.
0: Нет, подожди, разница есть. На выходных это будет 5-6 утра, а вот когда нужно в садик или в школу, то там раньше 11 даже не жди. Эти люди живут по своему графику, ну и, соответственно, страдает вся семья. Но это было, правда, весело.
1: Закон не хочу.
0: Да, абсолютно. Он работает, причем всегда, безотказно. И вот если нужно искать вот в этом тревожном мире какую-то опору, вот, пожалуйста, закон «не хочу» работает безотказно.
1: Ну вот согласитесь, жалко, что у нас так не получается у взрослых. Проснулся рано с утра пора, и вот «не хочу», а нельзя.
0: Слушай, ну, я надеюсь, что вам такого и не надо, да, когда как раз-таки другое состояние. Проснулся утром и думаешь, хочу проснуться пораньше, хочу
1: так,
0: послушать перцев.
1: Иди сюда.
0: Да, послушать перцев. Хочу поучаствовать у них и в розыгрышах. Хочу написать им смс-ку на номер 49-105-7. Хочу. Это, кстати, второй и самый важный закон во вселенной. Называется «хочу».
1: Вот, и это «хочу» сегодня, к примеру, может вам помочь попасть в финал, чтобы выиграть iPad от медиагруппы «Русская волна». Да, весь май мы разыгрываем вот такой замечательный подарок. И именно в рамках нашего шоу, а также дневного шоу, возможно, прозвучит тот самый сигнал, который подскажет вам, что нужно набрать номер 49-105-7, быстро дозвониться, использовать свою один раз только возможность попасть в финал.
0: А для этого самое главное что? Правильно, захотеть. Ну, а дальше следующий шаг обязательно. Слушать нас внимательно и действовать, потому что если не действует, то вот одного желания, ребят, мы не в сказке, по щучьему велению не работает. Нужно все-таки проявить активность, да, дозваниваться, справиться с нашим заданием музыкальным. Вот, и, собственно говоря, дождаться финала в конце мая. Этот прекрасный месяц пока еще, знаешь, такое ощущение, что он, скажем так, прикрыт вуалью, да, какой-то вот такой вот, под которой скрывается прекрасная, солнечная, замечательная погода.
1: Так,
0: но она еще пока
1: впереди.
0: Прикрыта, да, пока еще не видно. Но мы идем туда, мы же движемся небольшими шагами, сидим, ждем, когда же наконец-то на острове станет тепло. И да, давненько такого не было, чтобы в мае мы задавали вопрос, а весна будет? Да, завтра приходите. Примерно как-то так.
1: Вот так сегодня обсуждая, конечно же, выигрывая подарки и поздравляя именинников, а еще у нас и будут замечательные гости, Маша Милц у нас появится, во втором часе мы проведем с вами это утро.
0: А это значит, что мы и накормим, и полезным контентом поделимся, ну и вообще в целом планируем создавать вам лучшее настроение. Поэтому Никосия, Лимассол, Ларнака, Пафос и Аянапа, а еще весь мир, потому что мы вещаем онлайн, RussianRadio.cy. Всем добрейшего утра!
1: Просыпаемся!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь звездные прогнозы. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Возможен разговор, после которого вы посмотрите на одного из близких людей с другой стороны. Так. Это может укрепить отношения или наоборот? Ну вот вообще непонятно. Ну,
2: да. Как получится, расскажите, нам интересно.
1: Ну вы тогда посмотрите хорошо, да? Вот в любой непонятной ситуации думайте хорошо, посмотрите хорошо, и тогда будет все правильно и наполненность.
2: Так, совет близким людям, вы тогда, не знаю...
1: Отойдите.
2: Наденьте что-нибудь красивое. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День хорошо подходит для того, чтобы актуализировать свои контакты и связи. Не такая небольшая ревизия окажется полезной.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. У вас появится возможность немного ускорить процесс, который шел медленно. Используйте, пожалуйста, этот момент.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Вы можете заметить, что одно из занятий уже не приносит прежнего комфорта. Стоит задуматься о замене.
1: Mm-hmm.
2: Так, что-то вот не приносит комфорт.
1: Замена.
2: Что-то принесет другое.
1: Да. Ну что ж, друзья, такой необычный день. Я смотрю, полон решений и интересных поворотов.
2: Знаешь, мне кажется, так соответствует экватору недели.
1: Пусть это, на самом деле, самым лучшим способом скажется на вашем траектории жизни в дальнейшем.
2: Так, но я должен добавить что-то все-таки. Да. Скоро выходные.
1: Ага. Точно. Давненько мы не слышали эту короночку.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Рома на своем поле обыграла Фиорентину в матче 35-го тура серии А 4-0. У хозяев отличились Джанлука Манчини, Уэсли, Марио Эрмосо и Николо Писилли. Рома набрала 64 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Фиорентина с 37 баллами идет на 16-й строчке. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, хочет, чтобы организаторы теннисных турниров увеличили долю призовых для игроков. Спортсменка отметила, что готова бойкотировать турниры в случае, если организаторы не пойдут навстречу. Ранее СМИ сообщали, что ведущие теннисисты, включая Соболенко, американку Коко Гауф и итальянца Яника Синера, выразили недовольство размером призовых на открытом чемпионате Франции 2026. Челси включил испанского специалиста Хави в список кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает Independent. Отмечается, что при выборе нового тренера синие намерены сохранить философию, выстроенную нынешними владельцами за 4 года. Именно поэтому клуб ищет специалиста с похожими взглядами. Хави с 2019 по 2021 год тренировал Аль-Сад, а затем возглавил Барселону, которую покинул в 2024.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус. Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
6: Лента Сайбус.
7: Отправляетесь в отпуск? Обеспечите своей кошке безопасность и комфорт в Elite Cat Hotel. Заботливая команда, ежедневный контроль здоровья и премиальное питание. Отправим фото и видеоотчет, чтобы вы были спокойны. Удобное бронирование и гибкие условия проживания. Всего в 15 минутах от аэропорта Ларнаки. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com в специальном разделе Cat Hotel.
8: Ну почему брак – это отношение, где один прав, а другой муж?
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, продолжаем просыпаться и добавляем праздников и интересных событий дня сегодняшнего. И начнем, пожалуй, с главного. Сегодня Международный день против диеты.
2: Очень. Ничего. Мне кажется, мы это подробнее обсудим сегодня с Машей.
1: В понедельник.
2: День против диеты. Так, ну, пусть он у каждого складывается, наверное, по-своему. А я вот к этой диете добавлю день напитков.
1: Да.
2: Вот он, опять же, напитки бывают разные с утра.
1: Да, черные, белые, красные, мы помним. Желтые, зеленые и вообще.
2: Я все-таки за чашку кофе.
1: А, да, с утра пораньше, хорошо. Всемирный день аккордеона, дамы и господа. А давайте сыграем какой-нибудь этюд. И пусть эта песня, конечно же, мотивирует вас и на подъем, и на свершение, ну и вообще на хорошее настроение.
2: Да, вот так вот в рамках утреннего шоу «Русские перцы» начинается «Играй гармония».
1: Слушай, а про что это было?
2: А вот прям про аккордеон. Гармошку,
1: да?
2: Про баян, вот про все это.
1: Они народное вот, творчество.
2: Да, в деревне ездили и вот там вот встречали этих легендарных музыкантов, которые умеют играть на этих меховых инструментах.
1: Друзья, а вы умеете, кстати, может быть, играть, не знаю, аккордеон ли, баян ли?
2: У меня брат вот прям даже музыкальную школу закончил.
1: Да.
2: По баяну.
1: По баяну. Угу. Так, рассказывайте, что у нас на острове множество музыкальных школ. Делитесь и хвастайтесь, мы вас поддержим.
2: Так, день без домашних заданий. Хотелось бы сегодня также отпраздновать. Я надеюсь, это вот без тех самых домашних заданий. Помой посуду, уберись, вот это все.
1: Ну, видишь, ты уже как взрослый рассуждаешь. Потому что школьник сказал бы...
3: Да, нам ничего не задавали.
1: Это я вчера буквально разговаривала, да, с сыном. И говорю, ты уроки сделал? Говорю,
3: ничего не было.
1: Я говорю, Антох, у нас электронный дневник, я же знаю.
3: Не знаю, я все сделал.
1: Я говорю, точно? Мам, наверное.
2: Электронно это все. Вот никто ничего на бумажке не написал.
1: А, я не могу. Да, конечно, вот эти вот подростково-детские еще, на самом деле, реакции, это, конечно, забавно. Так, ну, собственно говоря, день косметологии, дамы и господа. Надо навести немножечко порядок, да?
2: И красоту.
1: И красоту, да, это очень важно. Готовимся к лету.
2: Ну, а теперь, пожалуй, пройдемся по событиям дня сегодняшнего.
1: Mm-hmm. Так, ну, начнем с остального плуга. Как тебе такая история,
2: а? Не очень.
1: Нет? А почему?
2: Не хотелось бы в поле.
1: 1833 год в США был создан первый стальной плуг.
2: Ну, на самом деле, открытие легендарное. 1937 год открылась регулярная пассажирская авиалиния «Москва-Ленинград». И почему я отметил это событие? Мне кажется, именно благодаря этой линии и вот появился фильм «Ирония судьбы».
1: Так, ну вот как раз-таки 46-91, да, годы, они связаны с самолетами, поэтому можем смело их объединить. В 46-м полетел Як-18, а в 91-м высший пилотаж, между прочим, та самая группа «Стрижи».
2: Это виртуозные ребята, да.
1: Да, и вот там, что там, штопор, да?
2: Да, петля. Есть много разных названий.
1: Это все, что
2: очень,
1: я знаю.
2: Очень сложного всего этого, то, что делается в небе.
1: Ага.
2: 1994 год. Торжественно открылся тоннель под проливом Ла-Манш. Евротоннель.
1: Вот такая красота. Все, друзья, мы вам рассказали все детали и подробности. Ну и, конечно же, ждем, когда вы сообщите нам, кто у вас сегодня родился. Мы дозвонимся.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
3: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Да, друзья, мы продолжаем отмечать свое 20-летие, и вы все абсолютно правильно делаете. Как только слышите вот этот вот звоночек, будьте наготове и начинайте прорываться к нам в эфир для того, чтобы поучаствовать в нашей замечательной юбилейной игре.
2: Главное — дозвониться к нам, и напомним, что у нас единоразовое участие. Попадайте в финал, который состоится 29 мая, потому что именно в этот день мы при помощи рандомайзера выберем счастливого обладателя новенького iPad от медиагруппы «Русская волна».
1: Ну, давайте знакомиться. Вот прямо сейчас получили звоночек. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, ух ты.
2: Доброе утро.
1: Так, как зовут?
3: Илья.
1: Еще разочек.
3: Илья,
2: привет.
1: Так, Илья, нужно найти устойчивый сигнал, тебе это поможет.
2: Угу.
1: А расскажи, пожалуйста, откуда ты нам звонишь?
3: Из Лимассола.
1: А ты вот... А сколько тебе лет, Илья?
3: 12.
1: Подсказка, я слышу подсказку. Сколько?
2: Так,
1: мам, сколько мне лет? Так, Илья, ну, на вас возложили просто такую большую ответственность сейчас. Нужно будет послушать песню.
2: Наше музыкальное задание.
1: Да, и, собственно говоря, угадать исполнителя и трек. Ты будешь это делать в одиночестве или, может быть, мама, папа рядом? Не рассказывай.
3: Мама рядом.
2: Мама рядом.
1: А как маму зовут?
3: Лена.
1: Мама Лена. Так, ну, мама Лена, можно на самом деле не стесняться и в том числе поздороваться.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Утро.
1: Не стесняйтесь, пожалуйста. Ну что ж, мы тогда так и запишем. Мама Лена и сын Илья.
2: Да, так и будете делить iPad.
1: Ага.
2: Ну, время как минимум экранное.
1: Ну что ж, команда, надеемся, что вы готовы. Внимательно слушайте нашу импровизацию. А дальше ждем от вас, конечно же, правильного ответа.
2: Поехали.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Ну что, друзья, какие варианты? Что это за песня, кто ее поет?
2: Любовь спасет мир.
1: А поет?
2: Вера Брежнева.
3: Я знаю.
4: Ну тогда подпевайте!
0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Ну что ж, абсолютно верно. Да, да, да, да. Конечно же, та самая песня. И вот на вашем примере мы точно знаем, что любовь большая, в вашем случае вот материнская, точно спасает и не только мир, но и заполучает iPhone. Ой, iPad, господи божечки мои, мне уже все захотелось вам отдать, потому что, ну правда, это было очень мило.
4: Потрясающе, да. И очень. Как минимум эта любовь вас доводит до финала, да, который состоится 29 мая. Очень важное условие – быть на связи, потому что если вот счастливым случаем при помощи рандомайзера именно ваш номер 3, угу, который мы сегодня вам присваиваем, мы вам будем звонить, вам нужно будет поднять и тогда услышать прекрасное, замечательное поздравление.
2: Спасибо.
1: Договорились?
2: На связи.
1: Класс. Ну все, тогда Илья где-то рядышком еще?
2: Да.
1: Да. Илья, дорогой, ты красавчик. Ты посмотри, какая замечательная, дружная у вас семья и просто супер результат. Ты тоже догадался, правда? И ты точно узнал, что это за песня?
2: Да.
1: Ага. Ну вот. Надеемся, друзья, что в финал попадете именно вы. Желаем вам удачи.
4: Хорошего дня. Поздравляем.
2: И вам тоже. Прекрасно.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, очень замечательные строчки прозвучат сейчас в эфире русского радио Кипр на всю страну. И все это ваша честь. Дорогая Елена, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, замечательно, что улыбка уже появилась у вас. И да, мы так не вовремя, мы так вас разбудили. Но, правда, отработаем сейчас каждую секунду. Мы обещаем, мы клянемся. Нам отправила сообщение Вика. Пишет: поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний.
4: Пусть каждый день приносит радость, улыбки и вдохновение.
2: Не пусть рядом будут только искренние люди, а в жизни много ярких моментов и успехов.
3: Спасибо большое. Я могу ей в ответ то же самое ответить. У нас с ней в один день рождения.
2: Да ладно!
4: Вот это да!
2: Ничего
3: себе! Так что поздравление двойное.
2: Двойное поздравление. Девчонки, ну так у вас там, я так понимаю, намечается супер вечеринка.
4: Ну, девичник так девичник.
3: Конечно.
2: Здорово.
3: Вместе с мальчишником.
2: С мальчишником. А, вот оно.
4: Замечательно.
2: Это опыт. Леночка, дорогая, искренне поздравляем вас еще разочек на весь остров. Громко-громко.
4: С днем рождения!
3: Спасибо.

0: на русском радио.
1: А дальше будет очень вкусно. Маша Милл совсем скоро появится у нас в студии.
2: Обсудим полезные привычки. Оставайтесь с нами.
1: Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка.

0: площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
1: Новости на русском. Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр готовится вступить в НАТО. На острове запущена национальная система сбора окурков. Кипрский режиссер представит свой фильм на Каннском кинофестивале. Теперь подробнее. Президент Никос Христодулидис 5 мая заявил, что Республика Кипр подаст заявку на членство в НАТО, когда позволят политические условия. По словам главы государства, главным препятствием остается позиция Турции. Анкара обладает правом вето. Кипрский лидер также сообщил, что Никосия готовится освоить около 1 миллиарда 200 миллионов евро из европейской оборонной программы «Сейф». Христодулидис подчеркнул, что Евросоюз способен продвигаться в области обороны и безопасности без участия США. Заявления прозвучали на международной выставке вооружений в Афинах. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове вводится централизованная система сбора окурков. На пляжах, в парках и на набережных поставят специальные баки. Сбор, вывоз и утилизацию окурков полностью оплатят производители и импортеры табака. В оплату также включены расходы на информационные кампании. По оценкам производителей, на Кипре в год выбрасывают до 350 тонн окурков. Короткометражный фильм кипрского сценариста и режиссера Александры Матфео под названием «Свободу Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» отобрали для показа на 58-м Каннском кинофестивале. Он пройдет с 13 по 23 мая. Это единственный кипрский фильм в программе. В ней всего 9 короткометражек со всего мира. В центре сюжета Александры Матфео – девушка, работающая в дорогом курортном отеле. У героини редкая анатомическая особенность – она не может улыбаться. В среде, где доброжелательная улыбка входит в служебные обязанности, это превращается в проблему. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Облачности и осадки возможны только в горных районах. Там вероятность дождя составляет 20%. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут плюс 20 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 22, а на вершинах Тродоса до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей. Весна.
2: Русское радио.
1: Новая песня на русском.

0: Винтаж. Малахит.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на Раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, продолжаем просыпаться всем островом, да.
3: Делайте приемники погромче, кто только присоединился к нашей приятной компании, у нас еще целых два часа впереди, мы его все ждем в гости нашу замечательную Машу Милс, сегодня будем обсуждать полезные привычки, ну и надеемся, вот что погода все-таки выровняется, жара придет,
2: ага.
3: Хотелось бы, да, позагорать, вот как приготовиться к этому сезону.
2: Ну а пока, раз уж полезные привычки, давайте-ка привыкать к тому, что веселые люди живут дольше.
3: Это да.
2: Понятно?
3: Ну, говорят же, смех продлевает жизнь.
2: Да, ну а еще смех без причины признак хорошей ментальной, да, системы.
3: Хорошей жизни, да.
2: Вот, психологи объясняют, в моменты радости иначе работает система стресса. Организм быстрее восстанавливается и не застревает в тревоге. Это важно. Тот, кто чаще смеется, легче переключается с негативных мыслей и лучше справляются с нагрузкой.
3: Ну, это есть, правда.
2: Такие люди еще и работают лучше. Плюс физиология. Положительные эмоции снижают уровень кортизола, который, ну, просто изнашивает организм. Поэтому, друзья, не знаю, мемчики, да? Что вам помогает улыбаться? Какие, возможно, шоу-программы, да, контент, может быть, в том числе и диджитал-пространство?
3: А может, человек какой-то есть в вашей жизни, который вас особенно веселит, вот, либо по утрам, либо просто в течение рабочего дня, может быть, коллега на работе. Расскажите, кстати, безумно интересно, кто у вас такой
2: смешарик?
3: Смешарик. Ну, у вас, конечно, есть мы, русские перцы, которых всегда можно включить, утром сделать погромче и посмеяться вместе с нами.
2: Ну да, мы точно смешные ребята. А еще и с приветом, особенно если вы напишете нам на номер 49-105-7, о, тут начнутся и счастье, и радости, и этим мы тоже с вами делимся. В общем, фокусируемся на позитивных эмоциях, это очень важно для здоровья прежде всего, и не вздумайте застревать в каком-то негативе, это очень плохая привычка, которая ведет, ну, к так себе последствиям.
3: Ну и, конечно, иногда и сами шутите, да, потому что вот эту и жизнь счастливую нужно дарить вам, всем окружающим. Поэтому идете на работу, ну, какую-то шутку придумайте, выучите, не знаю, расскажите, пусть все посмеются, да, и повеселятся.
2: У нас, кстати, есть отдельная рубрика, когда вы слышите шутки на русском радио, они шикарные, вот недавно слышала. Ну, ведь можете, когда уже не надо, да? Ну, смешно. Иногда от таких шуток даже плакать хочется. Но это от счастья, это от счастья. Все, ребят, запомнили, зафиксировали себе новую философию жизни. Значит, с утра пораньше, с улыбкой на лице, улыбаемся и в поисках как раз-таки позитивного контента. Только так, а не иначе, нужно жить свою лучшую жизнь.
3: Добавляем еще одну полезную привычку в свою прекрасную жизнь. Действительно, смейтесь.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет и энергичного дня. О том, что же есть, чтобы быть продуктивнее, Яна Соболева. Как прекрасно, что все больше людей хотят быть здоровыми и сокращают в своем рационе жареную пищу, магазинные сладости и газированные напитки. Очень много знаменитостей подают пример, и сегодня мы посмотрим на привычки некоторых звезд, которые можно взять на заметку. Начнем с красотки, чей возраст можно угадать, только заглянув в паспорт. Джей Ло. Всегда в потрясающей форме. Она исключила из своего рациона рафинированные продукты, отдавая предпочтение протеиновым коктейлям с ягодами, йогуртом или медом. Автор и исполнительница песен Ирина Дубцова предпочитает суп с сельдереем, овощные соки, морепродукты, свежие фрукты и ягоды. Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер выступает за домашнее питание. По его логике все просто. Современный человек привык питаться на бегу или в фастфудах, в ресторанах. Но только домашняя еда, приготовленная собственноручно и с любовью, будет полезна. Поэтому Оливер настоятельно рекомендует читать упаковку продуктов, учиться готовить или делегировать этот процесс уважаемому сервису. У нас на Кипре есть кому доверить вопрос составления и организации своего здорового и полноценного питания. Сервис Milt's Food предлагает разнообразное меню для детей и взрослых. Прямо сейчас можно ознакомиться и заказать на странице Milt's Food в Instagram. А на десерт лайфхак. Просто напишите в Milt's Food и за вас все составят в лучшем виде. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам обед.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. В гостях у перцев.
2: Друзья, ну а прямо сейчас, вот после замечательного проекта Milt's Food, так сказать, можно уже даже и без представления, мы зовем с собой в эфир прекрасную Машу Milt's. Маша, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Привет, привет.
2: Сегодня у нас будет, ну, очень такая, пока, если честно, тема, в которой...
3: Неактуальная.
2: Да, неактуальная, да.
4: Да, вот глядя за окно, нет.
2: Вот прям, честное слово.
3: А я бы сказала по-другому. Вы представляете, природа дала нам такую возможность шикарную подготовиться. Кто mm-hmm. еще был не готов, ага. Самое время подготовиться.
2: Ну ты еще скажи про дамбы, и все. Что, мол,
4: наполняли.
2: Так и надо. Да, друзья, подготовка к жаре без стресса для организма. Да у нас, Маша, сегодня стресс, потому что до сих пор весна не началась и не пришла. Но тему ты заявила другую. Ну и, конечно же, полезные привычки от нутрициолога. Это как раз-таки за то, что тебя очень сильно любят и ценят.
3: Спасибо.
2: Итак, подготовка к жаре, да будет так, без стресса. Но давай тогда устроим жаришку в эфире. Да? Ну как-то, как же надо выкручиваться.
3: Точно.
4: Добавим градуса.
3: Сережа включил обогреватель.
4: Да-да-да. Это так и работает.
3: Ну, надо же нам попробовать и другой вообще.
2: Давай.
3: Когда такое было. Вот, смотрите, на самом деле очень интересно. Вот, я подготовилась. И оказывается, нам с вами сложнее переносить жару, потому что у нас повышенная влажность здесь, ребят.
2: Ну да, да.
3: Вот. Ну и начнем мы, конечно же, с воды.
2: Да.
3: Куда без нее? Обязательно нужно...
2: Дышите, да?
3: Водой.
2: Вдыхайте вот эту влажность.
4: Жительная влага.
3: Жительная влага. Еще и солью. Вообще просто
2: комбо. Это что-то на мужском было сейчас.
4: Мы так воду называем, понимаете?
2: Да.
3: Вот. Важно, конечно же, следить за своим питьевым режимом. И что еще?
2: То есть, получается, того момента, когда у нас, ну, мы надеемся, все-таки
3: наступит жара.
2: Весна хотя бы придет. Нам надо усиливать увлажнение организма через увеличение объема воды.
3: Да, на самом деле, очень хорошо работает не то, что вот пришла жара, да, мы там, когда уже хочется пить, это уже
2: поздно.
3: Да, это поздно на самом деле. То есть на уровне клетки нашего тела уже пошло серьезное обезвоживание. То есть если мы чувствуем вот эту жажду. Поэтому плюс, что еще важно, то что не все люди привыкли пить воду. И когда приходит вот эта жара, и кто-то вспоминает, а, точно, нужно начинать пить воду, организм не привыкший, и он первое время на самом деле будет эту воду очень активно через себя пропускать. И это как раз тот эффект, который некоторые люди не могут вынести, когда ты им говоришь, вот включайте больше воды в свой рацион, они говорят, я не могу, у меня физиологически как бы ничего не держится.
2: Да.
3: Мне надоедает бегать туда-сюда, и это нормальный эффект, вот что хочется донести, это нормально, дайте своему телу немножко времени адаптироваться, и что важно, нужно пить по чуть-чуть, а не вот это вот, знаешь, целый, там, 3 часа не пил, подошел, 2 стакана залпом выпил, такой, о, мой питьевой режим налажен.
2: Ну, вообще, на самом деле, это интересная тема. Мне нравится вот этот подход, да? Многие люди не умеют пить воду.
3: Не умеют, реально, не умеют пить воду.
2: Давай их научим, потому что это же такая важная основа.
4: Да, немного рекомендаций, советов. Не то, что даже не умеют и не знают, сколько нужно пить. Много раз об этом обсуждали, говорили. Кто-то вот за то, что 2 литра и более, кто-то вот считать по весу. Как вообще правильно пить?
3: Ну, вот физиологическая потребность нашего тела – это 35 миллилитров на килограмм тела. Угу. Да. Вот, то есть, в принципе, и в жару обязательно, если есть какая-то активность, то это 500 миллилитров на час активности.
2: Угу.
3: Да, то есть, если вдруг...
2: Пошли бегать в спортзал,
3: то есть нужно обязательно посмотреть вот этот период времени, чтобы добавить плюс 500 миллилитров на каждую активность.
2: Что такое по чуть-чуть пить воду? Это как?
3: Ну вот, чтобы у тебя постоянно стоял рядом стакан, и ты его вот потихонечку отпивала.
2: Угу.
3: Вот это важно.
4: А не всю норму сразу, да? То есть не 2 литра там вечером, потому что я днем не пил.
3: Да, вечером вот вообще не надо. Лучше всего переносить вообще основной объем жидкости до 16 часов.
2: Ну вот мы и дошли до темы, а кто стакан воды подаст? Маша Минц вещает на всю страну. Возвращаемся после коммерческого и музыкального брейка.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
5: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
7: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
8: Кипр ужесточил визовые требования.
9: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить Шенген.
10: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
11: Нас никто и никогда не сможет победить. Мы можем угробить себя только сами.
12: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: гостях у перцев.
1: Продолжаем нашу подготовку к лету и даже к весне. Я бы все-таки оставила шанс.
2: Ирина хочет весны.
1: Да, я очень хочу весны, правда, я очень ее жду. Она какая-то,
3: ну, наша
1: такая
3: кипрская. Да, mm-hmm. который вот обычно нам
1: привычно. Ну, когда
3: привычно.
1: Приятно, идешь mm-hmm. и наслаждаешься вот этой...
2: Еще пока тебя не сожгло солнце.
1: Да, когда еще не слишком, когда не душно, а вот когда вот действительно очень комфортно. Вот, к сожалению, пока еще, ну, мы не там. А, заговорили о том, как правильно пить воду, и о том, что с вами должен быть постоянно стакан воды, и вы вот его в течение дня, ну, не только его, не один стакан воды, но в себя...
2: Пополняете.
1: Да, потихонечку вливаете, стакан пополняете, и вот таким вот образом... Про дозировку мы тоже рассказали. 35 миллилитров на 1 килограмм, да?
2: Да, на килограмм и плюс 500 миллилитров на час активности, если угу. занимаетесь спортом или чем-то таким. Вот, важно еще, почему вот именно нельзя выпить там много сразу,
1: да.
2: Потому что у нас есть физиологическая всасываемость воды,
1: да.
2: И мы способны там 800 миллилитров в час только переработать.
1: Ага.
2: Угу. Вот, и поэтому все остальное, вот как раз вот этот эффект, про который мы говорили, да. что хочется постоянно бегать в туалет, он будет за счет того, что если вы много сразу воды выпили, она просто пройдет вся мимо, потому угу. что организм не в состоянии ее впитать да, угу. в себя. Вот, поэтому останетесь, вроде будет эффект такой, я много пил воды, да. а на самом деле обезвоженность останется. И еще классно...
3: Да, вся ли жидкость вода, и вот все ли напитки вода, то есть они участвуют в том, что
2: все ли напитки считаются, да,
3: да.
2: Как бы,
3: ну,
2: твоим,
3: да, полезными, скажем
2: твоим
3: так.
2: Пополнением пищевого режима? Нет. К сожалению, вот, это тоже очень многие люди не знают, что сок, особенно пакетированные соки, в них содержится очень много сахара, и, ну, конечно же, наше тело опять начинает еще больше фильтровать кровь, да, uh-huh. тело, и еще больше выводить эту жидкость из организма, то есть uh-huh. по большому счету, кофеиновые напитки, сладкие напитки.
3: Ну, вот, да, они... говоря о жаре, у нас вот лимонады, опять же, потом различные, да, холодный кофе. Угу. Вот
2: хочу сказать, что если вы холодный кофе на время жары заменяете свой стандартный да. кофе, угу. утренний, да, там, или вот там две чашки в день вы, например, да. пьете, если это будут просто теперь холодные чашки кофе, то это нормально.
1: Это окей.
2: Вот,
1: угу.
2: но не воспринимать это так, что вот я пью свой кофе по утрам, а это просто такая вот моя вкусная сняшка, развлечение. Вот.
1: Почему?
2: Потому что количество кофеина возрастает в разы.
1: Угу.
2: И поэтому, ну, не нужно.
3: Ну, то есть не вода
1: влияет на обезвоживание,
2: конечно,
1: да?
2: конечно. То есть вообще правило есть такое, на каждый кофеиновый напиток мы добавляем еще один стакан воды.
1: Угу. Угу.
2: Вот. Потому что кофеин будет стимулировать надпочечники, адреналин. Адреналин будет выбрасывать опять сахар нам в кровь, опять это будет все стремиться к тому, что мы будем вымывать нашу жидкость из организма.
3: Я еще бы хотел бы уточнить по поводу газировки. То есть та же ли это вода, ну вот опять же.
2: В смысле газированная вода,
3: да,
2: или это
3: да.
2: все-таки мы говорим про soft drinks?
3: Нет, ну вот газированная вода.
2: Можно.
3: Угу.
2: Да, но не в больших количествах. То есть не заменить все 2 литра воды, например, в день газированной водой. Потому угу. что вот наличие углекислого газа, оно все равно влияет не так
1: на
2: хорошо.
1: Усваиваемость,
2: да.
1: Понятно. Угу. Хорошо, а чай?
2: Это чай является кофеиновым напитком.
1: Ага.
2: То есть все, что содержит кофеин, это на самом деле и матча, всеми любимая ага. сейчас, да, матча, кофе, черный чай, зеленый чай. Травяные чаи не содержат кофеина, но они тоже влияют на pH, на самом деле, нашего организма.
1: А
2: да?
1: ромашка, например, ромашковый чай.
2: Ну, это более безопасная история будет. Там мятный чай, ромашковый
1: да.
2: чай, вот это можно все добавлять. И еще очень важно, мне хочется сказать, про температуру, на самом деле, напитков. Суперхолодные напитки будут стимулировать разогрев нашего тела изнутри.
1: Да.
2: Потому что пищеварительные процессы начинаются только при определенной температуре. Вот когда еда, пища поступает к нам в желудок, желудок начинает работать, правильно это все переваривать только с достижением определенной температуры в теле,
1: угу.
2: В районе там, 37 градусов. И вот если вы выпили очень холодное, то мы начинаем внутри нагреваться. Почему, обратите внимание, да, почему восточные страны все пьют всегда горячие напитки,
3: да,
2: чаи,
3: да,
1: чай.
2: Да. в пустыне, да,
1: да, да, да.
2: очень
1: угу.
2: странно выглядит, но они, наверное, что-то в этом понимают. И как раз теплые напитки дают обратный эффект, когда мы пьем что-то горячее, тело внутри пытается остудиться до этих градусов, чтобы начать переваривание.
1: Угу.
2: Вот, поэтому это, на самом деле, очень классный способ подбодрить себя в жару, наоборот, да, не выбрать мороженое, не выбрать лимонад, а выбрать что-то теплое, горячее. Поэтому я вижу эти удивленные всегда глаза на море, когда я прошу там горячий чай, например, или горячий кофе принести.
3: Как в такую жару,
2: да? Ход? Круто.
1: Очень ход. А мы продолжим. И это Маша о себе. Очень ход.
2: Спасибо.
4: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто.
2: И тянутся города и я.
1: Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: В гостях у перцев.
6: Друзья, мы продолжаем нашу подготовку к лету и к жаре, правильно настраиваем и приучаем, наконец-то, свой организм к правильному питью. Маш Милц вещает на всю страну. Так, мы очень много уже обсудили, но есть еще полезные, например, напитки а-ля кокосовая вода и, может быть, еще какие-нибудь есть, которые ты посоветуешь, насколько они полезны в жару и насколько они увлажняют, наполняют организм изнутри. Или это маркетинг?
7: Да, кокосовая вода однозначно да. Очень классный состав. В какое-то время она настолько схожа с плазмой нашей крови, когда не было еще развита сильно медицина, ее применяли как вот вливание крови. Вот, поэтому как раз кокосовая вода будет являться электролитом естественного происхождения. И это тоже вот то, что хотелось донести. Если вы, правда, там активно потеете, да, или сильно занимаетесь спортом, не хотите прекращать свою активность в жару, лучше все-таки обратить внимание на электролиты или хотя бы подсаливать немножечко свою питьевую воду. Можно даже электролиты загуглить, это легко делается в домашних условиях, если вы не хотите там дополнительные какие-то ингредиенты включать. И на время тренировок тоже, даже не в жару, очень кто тренируется активно, особенно на выносливость, на силовые тренировки, попробуйте тренироваться не с бутылкой воды, а вот в эту там 0,5 там, литр воды добавить себе соль, сахар, на самом деле, это очень просто все делать, с пропорцией, вот можно в интернете посмотреть. И все. И тренировка проходит реально намного комфортней. Никаких, если есть судороги, например, да, икроножные сводят вот у многих, это на самом деле является прямым показанием того, что не хватает калия, натрия и магния в организме. А вот как раз соль в воде дает вот эту историю. Это вот то, почему я еще очень против бессолевых диет, когда говорят, вот здоровое питание, оно безвкусное, солить нельзя, ничего нельзя, можно солить, ну, как бы в нормальных количествах. Соль для нашего тела, она реально важна.
6: Ну, опять-таки, друзья, возвращаемся в полезные привычки, да, то есть кокосовую воду, да, может быть, еще какие-нибудь напитки, одуванчики твои вот эти знаменитые, нет?
7: Одуванчики, а, псилим.
6: Псилим, да, но я его как одуванчик помню. Да.
7: Но псилиум немножко в другую сторону работает. Он работает на то, что мы питаем нашу микробиом нашего кишечника, потому что это клетчатка дополнительная. Вот.
6: А увлажнение?
7: такой сильный...
6: Незамечен, да?
7: Незамечен в увлажнении организма.
8: Ну, водой сыт не будешь. Пора обсудить что-нибудь для поесть.
7: Да, вот важно понимать, что на самом деле очень многие люди говорят, я не хочу есть в жару.
6: Да.
7: Это прямой признак того, что вы обезвожены, потому что ваше тело так хочет пить, что оно не хочет есть. Вот, поэтому люди, у которых нормально все с питьевым режимом, и они гидрированы достаточно, они хотят есть в жару. Вот, может быть, не в таких больших объемах, но все равно голод присутствует. А что важно? Важно сохранять баланс, не переедать белка, потому что белок, во-первых, является термоактивным ингредиентом, скажем
6: так. Ничего себе!
7: Да, он чтобы это объяснить, на переваривание белка выделяется очень большое количество тепловой энергии в нашем теле, и вот как раз идет дополнительный перегрев.
6: Ну, то есть это вот белковые диеты, получается, в жару запрещены от слова совсем.
7: Ну, я бы не говорила вот здесь, знаешь, с крайности в крайности. Вот если кто-то там на кето уже долго-долго сидит, и ему комфортно, или это есть какие-то показания по здоровью, то, наверное, лучше как-то варьировать здесь, ну, смотреть. Может быть, со своим же врачом это обсуждать.
6: Ну, или там короткий срок.
7: Да, это как раз вот будет супер-комбо, если мы наедимся белковой пищи, запьем ее холодной водой, потому что белковая пища требует вообще повышенной температуры, и перевариваться она будет у вас только вечером.
6: Да.
7: И это как раз вопрос о том, что, а я не хочу, вот я там этот салат с курицей поел, да, много там съел белка специально, а есть потом везде не хочу, да просто ничего не переварилось. А, ну, как бы, это тоже пагубно влияет на нас, потому что начинает, извиняюсь, но это все гниет у нас внутри, если мы не перевариваем это вовремя.
6: Так, понятно.
7: Вот. Поэтому я бы обратила внимание в сторону каких-то свежих овощей, да, там много зелени добавляла в жару. Все равно
6: я, например, точно вообще не могу есть мясо в жару от слова совсем. Вот мой организм
7: рыба,
6: так.
7: Морепродукты.
6: Вот рыба, да, а вот что-то мясо такое более, почему-то просто вот не хочется.
7: Ну, белковая цепь, она, конечно же, крепче, сложнее, и переваривается она тяжелее. Рыбка, морепродукты, они более такие лайт. Благо, у нас тут этого в избытке, там любой ресторан, любой супермаркет предоставляет нам возможность вот питаться классными морепродуктами.
6: Поэтому снижаем количество белка в жару, да, но добавляем клетчатку.
7: Да, добавляем клетчатку, добавляем мои любимые углеводы, всеми нелюбимые. Без них никуда, они будут давать постепенно вот эту энергию, как обычно я рассказываю, да, хороший уровень сахара, чтобы нервная система опять же работала. И добавляем, конечно же, воды, еще раз воды. И кокосовую воду. Вот она, кстати, очень классная по вкусу. Есть хорошие даже тетрапаки у нас тоже доступны. Конечно, пить из живого кокоса – это прям люкс.
6: Да.
7: Извините.
8: Можете себе... Надо пальма своя кокосовая, чтобы под ней жить просто. Знаешь, хотелось бы еще обсудить режим питания в жару. То есть вот сколько раз питаться, как питаться. Вот после музыкального брейка как раз к этому вернемся.

0: гостях у перцев.
1: Ну что, про режим, да, питание. Как правильно питаться, сколько уменьшаем порции, добавляем порции, увеличиваем, или, да.
2: В жару что делаем?
3: Знаете, вот не хочется быть тривиальной, хочется что-нибудь вот эдакое, как мы все любим, да, волшебство натворить, но на самом деле ничего, как обычно, волшебных таблеток.
1: Ничего вы не получите.
3: Ничего вы не получите. Вы получите, как всегда, стабильность, режим, друзья. Вот как бы вам ни хотелось, и вы ждете всю эту супер-классную волшебную таблетушку, вот ее нету, да, мы... Просто внимательнее к себе относимся, смотрим на свой, приучаем себя как раз, да, немножко заранее к питьевому режиму.
1: Да.
3: А по поводу приемов пищи, ну, ничего не меняется, если ваша активность не меняется, да, если вы до сих пор встаете рано утром, то рано утром мы завтракаем, да, завтрак является неотъемлемой нашей частью для того, чтобы снизить утренний кортизольчик, да, чтобы убрать этот стресс, а не пить кофе на голодный желудок, умоляю вас, не надо этого делать. Поэтому завтракаем, обедаем, ужинаем. Ужин можно вот как раз перенести вот эту белковую историю на ужины и на завтраки. А в обед, если мы сейчас вот говорим про нашу вот эту аномально, ну, большую реально жару, то в жару лучше себе дать какой-то вот лайт-обед. Как бы это странно, да, не звучало, потому что мы всегда говорим про то, что завтрак-обед более плотный, а ужин более легкий.
1: Да.
3: Но именно вот про жару все-таки днем уделить внимание своей гидрации, да, много воды, много напитков, салаты, чуть поменьше белка. Это не значит, что мы вообще его не едим, да, но чуть-чуть поменьше. Вот, а вечером уже вот можно как раз на море, в ресторан.
1: Да. Отлично. Ну, я так понимаю, что мы, на самом деле, живем в лучшем месте.
3: Однозначно.
1: На острове так все и предусмотрено. Только вот на ужины.
3: На самом деле, вот эта фиеста, да, которая предусмотрена дневная в таких южных странах, она не... Это не блажь какая-то, да?
1: Ну, люди... имеешь в виду сиеста в Испании, да? И там,
3: ну, у нас тоже здесь большой, на самом деле, обеденный перерыв. Он, может быть, не у всех сейчас есть, но все равно культурно есть такая история, что вот там с часу до трех очень многие вещи, ну, там,
1: не, ну,
3: заведения...
1: это государственная служба.
3: Вот. То есть, когда ты только приезжаешь, тебе кажется, ух, они такие ленивые, там ребята не хотят работать. Но реально в городе в августе, ну, невозможно находиться в это время.
1: Это правда.
3: Это сейчас современная, как бы, мы... технологии, да, там наш кондиционер, мы еще можем как-то спасаться этим. Вот. А если представить, как это было раньше, то
1: лучше не представлять. Ну,
2: лучше не представлять. Во многих тропических странах действительно так же, вот такой обеденный период, причем даже они совмещают это обязательный сон. Они могут в это время спать.
3: Шикарно. Могут себе позволить.
1: Да, тут зазвучали другие ноты.
2: Утром, да.
1: Поэтому давайте вернемся. Еще вот вопрос. Насколько заранее нужно готовить и подготавливать свой организм к жаре? Ну, то есть вот у нас сейчас, ну, сколько, 12-13 с утра, да, там. Я просто в реальность, да, возвращаюсь. Но вроде как к концу недели должно уже наладиться, и там дальше намечается весна, но это не точно, да. Ну, судя по всему, жара, вот прям жара, но она пока еще точно не, ну, да, возможно, даже не в мае еще пока будет. Скорее всего, это все-таки на июнь-июль. А, вот,
3: а я вот почему-то думаю, что как побахнет.
1: А, просто...
2: Все вот так вот, да, без подготовки.
3: Да.
1: За сколько нужно готовиться организм?
3: Ну, в принципе, мы описали, на самом деле, нормальный такой рабочий график питания и питья, поэтому если его нету, то нужно потихонечку себя к этому приучать, с чего мы начали, да, питьевой режим, он достаточно долго, ну, месяц он встраивается в организм, перестраивается, вот. Плюс физиологически все равно тело будет подстраиваться под жару, вплоть до того, что у нас в жаркие периоды времени увеличивается объем плазмы нашей крови, то есть у нас объем жидкости в организме увеличивается. И почему еще так важно пить? Потому что организму нужно больше вот этой плазмы.
1: Да.
3: Крови нужно больше, чтобы организм хорошо работал. Если мы не пьем, естественно, мы будем максимально обезвожены.
1: Угу. Так, друзья, поэтому мы призываем еще разочек, да, потихонечку вводить ту самую практику. Ну и я думаю, что к лету, к лету.
2: Лето пройдет хорошо.
1: Как лету будешь.
3: Как лето будешь летом.
1: Ну, мне просто очень нравится этот рилс, он такой смешной, добрый, да, и вкусный. Маш, ну, собственно говоря, спасибо тебе большое за эти советы, правда, очень вовремя. Надеемся, что, друзья, эти советы вам пригодятся, и вот очень мне понравилась изначальная твоя мысль о том, что мы, правда, не приучены правильно гидрировать свой организм и не обращаем на это внимания. А вот во время жары это вот, ну, прям очень-очень важно и принципиально для нормального функционирования, организма. Поэтому начинаем. Да?
3: Начинаю. Хочется донести, что на самом деле вроде, да, там советы не выглядят как какие-то вау-эффекты.
2: Конечно, да, вроде бы, ну, просто обычный день, обычное
3: время. Но с другой стороны, я вижу, как бы, вот выборку, да, статистику, что правда питьевой режим очень страдает, ну, как бы, у людей. Люди об этом не задумываются. Или вот живем очень много на автомате, бежим, а потом, ой, а голова болит, плохо себя чувствую, вялость какая-то. А потом спрашиваешь, а ты пил сегодня? И человек такой сидит, думает,
2: я не пью. А самое главное, ты не забыл.
3: Да, да, то есть забывается и хочется немножко... Это правда рабочие моменты.
1: Да.
3: Очень рабочие такие, они несложные, они какие-то вау, вот говорю, выглядит что-то не вау, но вот если привнести вот это в жизнь... она заиграет новыми красками.
1: Это правда важно. Это правда очень-очень ценно. Спасибо за то, что еще разочек это подсветила, указала и провела нас в этот мир здоровья и красоты. Потому что, естественно, на выхлопе мы получаем и классный заряженный организм, и светимся изнутри. Я уже молчу о том, что дальше эта кожа начинает сиять, волосы, да? Ну, потому однозначно, что это увлажнение. Оно же проявляется в том числе, что мы расцветаем, как цветочек, который поливать, он... цветет. Маша, дорогая, цветочек ты наш. Очень признательна тебе за этот эфир. Надеемся, что в том числе немножко...
3: Потеплеет скоро.
1: Да, что придет жара, и вот что мы очень вовремя собрались сегодня, обсудили, пока у нас есть время на перестройку, да, и будем встречать это лето по красоте.
2: Подготовимся благодаря тебе. Ну и, конечно, приглашаем всех в Meals Food.
3: Спасибо большое, да, приходите, облегчить свои будни трудовые.
1: Как она это сказала. Мария Милс, между прочим, владелица Милс Фуд, того самого сервиса, который всегда на страже вашего сбалансированного питания. Да, Маш, на этом тебе хорошего дня пожелаем, а мы будем двигаться дальше. У нас.
3: Спасибо большое, всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу, не переключайтесь.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: «Ах ты, блин!» – сказал слон, наступив на колобка.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце – Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр впервые отрабатывает пожарную эвакуацию. В Лимассоле судят бухгалтера по делу о хищении более 2 миллионов евро. Команда школьников из Пафоса заняла 3-е место на чемпионате мира по робототехнике.

Теперь подробнее. Накануне пожароопасного сезона на Кипре прошли общенациональные учения по эвакуации. По сценарию жители деревни Кили, округ Пафоса, организованно вывезли в соседний поселок Месойи, а затем вернули домой. В операции участвовали полиция, пожарная служба и местные власти. В ближайшие дни такие учения пройдут во всех округах острова, а в июне повторятся. Подробности на сайте Лента Кипра. Дело бухгалтера, обвиняемый в хищении более 2 миллионов евро у своего работодателя в Лимассоле, передано в окружной суд. По версии следствия, 61-летняя обвиняемая выводила деньги банковскими переводами на счета компании ее родственников и чеками на имена третьих лиц. В бухгалтерии подсудимая проработала более 30 лет. В августе прошлого года Лимассольский суд приговорил другого бухгалтера к 8 годам тюрьмы за хищение более 3 миллионов евро у группы компаний, в которой она работала. 68-летний муж женщины получил 2 года условно за соучастие. В Хьюстоне завершился чемпионат мира по робототехнике. Он принял более 20 тысяч участников из 60 стран. Команда школьников из Пафоса, ранее выигравшая чемпионат Кипра, заняла 3-е место в номинации Sustain Award. Отмечено, что киприоты продемонстрировали четкий стратегический план развития коллектива и внесли значительный вклад в инженерное сообщество. Команда планирует продолжать популяризацию робототехники на Кипре. Участники рассчитывают, что после успеха в Хьюстоне на острове появятся новые команды. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Облачность и осадки возможны только в горных районах. Там вероятность дождя составляет 20%. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут плюс 20 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 22, а на вершинах Тродоса до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: снятся сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Продолжаем просыпаться. Это «Русские перцы» и ваше любимое утреннее
1: среда
0: шоу.
1: Среда и экватор недели. Вместе с вами мы отмечаем вот этот отрезок. Кто как в него вот вошел, с каким настроением. Рассказывайте, номер 49-105-7 у нас работает и принимает также поздравления для именинников нашего острова.
0: Мы вам тоже расскажем полезный контент. Тут нашли новую историю, психотерапия, а-ля. Но мы сейчас не к психологу отправимся, а отправимся играть. Оказалось, что настолки – это крутейшая психотерапия. Ученые выяснили, что такие игры помогают людям бустить самоуверенность.
1: Здорово.
0: Да. Особенно это касается тех игр, где вы создаете персонажа, проживаете через него конфликты, страхи и победы. Ну, то есть ты вот не Сергей, а ты сегодня Валера.
1: Так. То есть где есть какой-то мыслительный процесс, да. Какое-то создание, креативность, я понимаю. Так, Валера.
0: Так. Ты договоришься.
1: Что там у Валеры должно быть?
0: Ну, мыслительный процесс у него.
1: Ну, конечно.
0: Работает.
1: Происходит.
0: И идет. Значит, он проживает свою, выдуманную виртуальную немного жизнь, да? А потом часть этого опыта вы, собственно говоря, утаскиваете обратно в реальную жизнь. Ну, потому что вы уже с ним подружились. Вот. И если этот герой не вот просто аватар, а так или иначе является частью вашего продолжения, ну, не совсем, но тем не менее, то тогда это просто супер классная история. Ученые сравнивают это с терапией только не в кабинете, а за столом с кубиками и друзьями, ну, или там с картами и друзьями, в зависимости от того, в какую настолку вы играете.
1: Это все-таки какая-то развлекательная история должна быть.
0: Да, ну, и проживая другую роль, попробовав по-другому, не так, как обычно ты привык, да, а немножко вот сместив фокусы, ты в том числе раскрываешь свои грани.
1: Ну, то есть ты там научился, немножко воплощаешь в
0: жизнь.
1: Это
0: Валера научил тебя плохому.
1: Я говорю о том, что не хотелось бы, чтобы Валера был успешнее тебя настоящего, потому что там в игре у него автомобили, царство, яхты. Я теперь понимаю, возможно, таксисты, когда говорят про бизнес и про все остальное, что на самом деле я-то так для удовольствия, вот они, возможно, рассказывают про этого Валеру.
0: Играют?
1: Который у него, есть в игре этот персонаж.
0: Ну, смотри, получается, степень тревоги, да, снижается, потому что, ну, вроде как, это не ты делаешь, а персонаж за тебя, и поэтому страхов меньше,
1: и
0: рисков меньше.
1: Ну, и плюс ты достигаешь там какие-то, наверное, же, правильно? То есть, какой-то результат
0: как в
1: есть
0: игре,
1: в игре,
0: конечно.
1: Да, то есть, ты вот начинаешь, опять же, владеть этим, добывать это, и у тебя получается, вроде бы, как такая немножко реализованная цель.
0: Ну, и практика еще разочек, да, там, делать тот либо иной ход, да, выбрать определенную стратегию, поэтому, ребята, если вдруг где-то зашаталась самоуверенность, настолки и друзья, вот ваша лучшая терапия.
1: Ну, либо просто семьей, наверное, даже можно, да? Ну,
0: да.
1: А что? Уделать ребенка. А? Еще та цель! Всегда, конечно, сложно, но...
0: Вот это я красавчик!
1: Давайте это вашу настолку сейчас покажу, как играть надо.
0: Вот вы думаете, почему у нас так много игр? Так потому что мы развиваем вас, мы хотим, чтобы у вас была вот эта самоуверенность на высоте. Потому что с нами, во-первых, не страшно, весело, да еще и подарки раздаем.
1: И да, в этом часе они будут, так что оставайтесь с нами.
0: Ваши коучи, русские перцы.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации. В местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермассоли».
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-24-24-8000-24-24.
2: 7 раз примет, и муж согласится на все.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну, а теперь обсудим свадьбу как таковое явление. Оказывается, что у каждой пары это не просто церемония, и уж точно в фокусе внимания даже не само понятие и явление как создание семьи,
3: а банкет.
2: Это про контент. Контент и все ради контента. Значит, что пары делают? Из события, во-первых, полный сериал. Сначала снимают примерки, да, как они готовятся к свадьбе.
3: Подготовка такая.
2: Дальше сама свадьба, естественно, ты царица. А дальше автопати, и все это, естественно, таким образом упаковано, что вот ты можешь, вот как продюсер, выпускать ту или иную серию, за этим будут действительно следить. Маркетологи даже разложили эту всю стратегию на ступени. Бренд пара,
3: так.
2: Да, новый бренд рождения, нового бренда. Компания свадьба, аудитория, гости, подписчики, друзья, ну то есть все.
3: Конечно.
2: Вот, ну и KPI — это лайки, подписки и хорошие подарки.
3: Вот именно, да. Конверты, когда открывают и подсчитывают в брачную ночь. То есть монетизация, в принципе, всего процесса, который происходил.
2: Кстати, насчет монетизации можно продолжить там ролики, советы записывать уже после свадьбы, да, и таким образом, ну, скажем так, монетизировать свои знания. Потому что рекомендация, она просто так не проходит. В итоге, таким образом, вы формируете свой бренд и рассказываете о таком, ну, вот очень важном понятии, как семья, не просто как о семье, а как о настоящем контенте. Понимаешь?
3: Ну, тогда такой контент должны и гости запускать. Как они готовятся к свадьбе. Теща, там, знаешь, тесть, вот. Как они готовятся к свадьбе, как потом происходит событие.
2: Да, недовольная теща, да?
3: Ну, конечно так, потому что так. Ну, что это за зять, я тебе говорила, да? Вот, либо наоборот, очень довольная.
2: То есть этот контент, мне кажется,
3: да, тоже будет очень популярно и интересно. Ну, и опять же, гости, как они проводят время на этой свадьбе. Ну, все ради контента, получается.
2: Слушай, ну, тут вообще...
3: А там любовь есть? Вот самое главное слово в всем.
2: Отчаялся, да?
3: Потому что, ну вот, контент — это понятно, конечно, лайки, вот это все фотографии, мы все знаем, что в этих социальных сетях там все счастливые, все замечательные.
2: Но мы сегодня обсуждали, да, что очень важно оставаться на позитиве и мыслить вот в любой непонятной ситуации хорошо, поэтому я возведу тогда в абсолют любовь, потому что, видимо, она такая сильная, что хочется ею делиться и каждый шаг показывать. Вот настолько это важное событие, что помимо самой свадьбы показывают, хвастаются. И это хорошо. Я считаю, что хорошими событиями и достижениями надо хвастаться абсолютно все. И это новая тенденция — делиться своими прекрасными событиями. Ну, это же приятно, да, когда тебя начинают поздравлять. Одноклассники в том числе. Ой, Ленка, счастливая! Ах, умница-то какая!
3: Ну, тогда фотографируйте и рассказывайте.
4: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой,

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
3: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес. Признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
5: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Кюзин на русском радио Кипр.
1: Ну, а теперь вкусняшки, дамы и господа. Наш потрясающий партнер, сеть магазинов «Березка», как всегда, приготовила интересные вкусности для всех и каждого, кто остается активным, позитивным и, конечно же, участвует в наших замечательных играх на русском радио Кипр.
2: На правах рекламы.
3: Предложение недели во всех магазинах «Березка» на острове Дубайское. Мороженое всего по 30 центов за штуку. В наличии, кстати, два вида – кокосовое и шоколадное.
1: Да, друзья, вам дубайское не показалось. Ну, дубайское мороженое 30 центов вообще в одном предложении нельзя.
3: Несовместимо. Но оказывается, да.
1: Такое ощущение, что пропустили там, не знаю, 10 евро, 30 центов. Но на самом деле, друзья, это правда. Кокосовое мороженое, шоколадное эскимо с насыщенным вкусом какао. Это все для вас. И вот мы сегодня как раз-таки такой сет прекрасный, в том числе для вас, и разыграем. Эскимо дубайское кокосовое 5 штучек.
3: Да, у меня, да, вот сейчас много-много. И шоколадное 5 штук. Итого 10 штук.
1: Вот это да. Вот это классно.
3: Ну, с дубайским размахом, конечно.
1: Да. В общем, дорогие наши красавицы и падишахи, сейчас очень внимательно послушайте нашу замечательную вкусную историю. Мы, как всегда, в свой рецепт добавим один ингредиент лишний. Его-то, этот ингредиент, вам-то и стоит отправить нам на номер 49-105-7.
4: Съешь меня!
3: А сегодня мы, кстати, и приготовим вот это и то самое дубайское мороженое.
1: Дубайское мороженое, угу. Да. Так, падишах.
3: Так, что там они наматывают? Как это правильно называется? Чалма?
1: Я не знаю.
3: Пусть будет...
1: Тюрбан.
3: Тюрбан, да.
1: Да, наверное.
3: Вакуль, мы как-то тоже услышали, и такое слово существует.
1: В общем, оно.
3: Да, вместо колпака что-то дубайское на голове. Вот, будем готовить дубайское мороженое. Один ингредиент будет совершенно какой-то выдуманный, неправильный. Вам же нужно его угадать и написать на номер 49-105-7. Ваш вариант желательно правильный.
1: А ты готовил мороженое в детстве?
3: Да.
1: Мне тоже. Не получалось?
3: Кстати, все равно ели.
1: Ну, ели, конечно. Да. Это была какая-то история из нескольких серий. Там первая партия вообще пришлось выбросить. Вторая была уже получше, но до сих пор не то.
3: А потом мама понимала, что лучше все-таки дать деньги, идите в магазин.
1: Да, забирайте свое мороженое. Потому что это, правда, такой вот очень вкусный продукт, символ детства и какого-то безудержного счастья. Ну что, готов?
3: Да.
1: Поехали.
3: Кокос, обжаренный кадаиф, фисташковая каста, шоколад, мороженое.
1: Ну все, друзья, пишите, смс-очки ждем.

0: Хабаровска. Магазин «Энд Кюзин» на русском радио Кипр.
1: «Съешь меня».
2: Ну вот практически год уже разыгрываем различные подарки перманентно у нас в студии. И, естественно, к этой игре вы уже приучены. Тут же знаете, как правильно раскусить нашу загадку. Большие молодцы. Спасибо вам большое за преданность. Спасибо «Березке» за эту рекламную коллаборацию. Ну и огромнейшее спасибо нашей Александре, которая уже с нами на связи, потому что именно она справилась с нашим заданием очень оперативно. Александра,
3: доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Добро пожаловать в эфир. Итак, что же в нашем рецепте было, ну, не совсем верным?
3: Фисташковая каста.
4: Да, абсолютно верно.
2: А вы любите фисташки, как это делаем мы?
3: Конечно.
4: Так, чтобы прям каста образовалась.
2: Тогда это наша каста. Каста здесь. Ну, есть разные, скажем, предпочтения. А мы вас очень сильно хотим поздравить, потому что вот этот шикарный набор эскимо дубайское кокосовое 5 штук и шоколадное 5 штук достается вам в полностью и целиком.
4: Вот такой подарок сегодня от «Березки».
3: Круто, спасибо вам огромное. Хорошего дня, передаю всем привет.
2: Классно, а кому всем?
3: Всем своему мужу, своим коллегам, своим друзьям. Ну, я надеюсь, они меня узнают по голосу.
4: Мороженого же 9 штук.
2: Да.
4: Еще останется.
2: Да.
4: После того, как вы попробуете.
2: В общем, мы вас очень сильно поздравляем. Ну и, конечно же, детали, подробности, как забрать свой подарок, вы уже, пожалуйста, дождитесь после эфира. Ура!
3: Класс, спасибо огромное. Ура!

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И еще одну красоту хотим озвучить в эфире. С нами на связи Анна Вера, замечательная именинница дня сегодняшнего. Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Вас заказала ваша подруга, а? Вот так тоже в жизни бывает. Цитируем. Желаю тебе столько счастья, чтобы даже соседи начали завидовать.
1: Столько денег, чтобы кошелек просил выходной.
2: И столько удачи, чтобы она за тобой бегала, а не наоборот.
1: Оставайся такой же яркой, красивой и слегка сумасшедшей.
2: В хорошем смысле, конечно. И вот такой эмодзи, да, подмигивает с язычком. Пусть жизнь балует тебя чаще, чем ты сама себя. Ах ты, божечки мои, что такое, Анна Вера? Себя надо любить и выбирать себя.
1: Да, радовать побольше.
2: Конечно, только так, а не иначе.
3: Буду... Начну прямо сегодня это делать.
1: Советы приняты, да? И рекомендации.
3: Да, рекомендации приняты.
2: Класс. А мы с вами вместе будем завершать этот потрясающий эфир. И у нас есть такая традиция, да? В конце часа кричать «Калимерушка». А давайте мы сделаем, звезда наша, это вместе с вами.
3: Окей.
2: Согласны? Ну тогда набираем воздуха побольше и подольше. Сейчас громко-громко. Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000 0707. Сайт

0: стресса и в гармонии с собой.
1: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
2: Кипр ужесточил визовые требования.
3: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить шенген.
4: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
5: Китайская народная сказка. Посадил дед рис. Ну, дальше не имеет смысла рассказывать, там 1,5 миллиона персонажей.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр готовится вступить в НАТО. В одной из больниц острова советуют приносить воду из дома. Кипрские казино удваивают свой доход. Теперь подробнее. Президент Никос Христодулидис 5 мая заявил, что Республика Кипр подаст заявку на членство в НАТО, когда позволят политические условия. По словам главы государства, главным препятствием остается позиция Турции. Анкара обладает правом вето. Кипрский лидер также сообщил, что Никосия готовится освоить около 1 миллиарда 200 миллионов евро из европейской оборонной программы «Сейф». Христодулидис подчеркнул, что Евросоюз способен продвигаться в области обороны и безопасности без участия США.

0: Заявления прозвучали на международной выставке вооружений в Афинах. Подробности на сайте Лента Кипра. Персонал одной из государственных больниц острова советует приносить воду из дома. Отмечается, что автоматы с водой работают плохо, а одноразовые стаканы используют повторно. Об этом рассказали родственники пациентов. Многие из них уже приносят не только воду, но и посуду. Администрация больницы и государственная организация здравоохранения ситуацию пока не комментировали. В 2025 году казино Кипра принесли госбюджету 34 миллиона евро налогов, на 5 миллионов 600 тысяч евро больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете комиссии по надзору за азартными играми. Валовой игровой доход 5 кипрских казино с 2024 года почти удвоился и достиг 227 миллионов евро. Сектор казино и ставок дает более 3,7% ВВП республики. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Облачности и осадки возможны только в горных районах. Там вероятность дождя составляет 20%. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут плюс 20 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 22, а на вершинах Тродоса до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Новая песня на ру.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на турнире категории WTA 1000 в Риме из-за травмы правого бедра. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и испанкой Джессикой Бузас Манейро. На прошлой неделе Костюк выиграла турнир аналогичной категории в Мадриде, обыграв в финале россиянку Мирру Андрееву. Манчестер Сити в гостях сыграл в ничью с Эвертоном в матче 35-го тура АПЛ 3-3. У гостей два гола забил вингер Джереми Доку, также отличился нападающий Эрлин Холланд. Сити сейчас идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Отставание горожан от лидирующего Арсенала составляет 5 очков. Эвертон занимает 10-е место. Российский боксер Дмитрий Бивол покинул первую пятерку рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring. Россиянин опустился с 5 на 6 место, уступив позицию американцу Дэвиду Бенавидесу, который в последнем поединке победил Хильберто Рамиреса и завоевал титулы WBA Super и WBO в первом тяжелом весе. Новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
5: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
4: Ну тогда тебе в Пунин Вайн.
6: Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
5: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
4: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
7: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Симпатичные пацаны. Стекла у машин не тонируют.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: dernière. Tu peux croire que...
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 11 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр впервые отрабатывает пожарную эвакуацию. В одной из больниц острова советуют приносить воду из дома. Кипрский режиссер представит свой фильм на Каннском кинофестивале. Теперь подробнее. Накануне пожароопасного сезона на Кипре прошли общенациональные учения по эвакуации. По сценарию жителей деревни Кили, округ Пафоса, организованно вывезли в соседний поселок Месойи, а затем вернули домой. В операции участвовали полиция, пожарная служба и местные власти. В ближайшие дни такие учения пройдут во всех округах острова, а в июне повторятся. Подробности на сайте Лента Кипра. Персонал одной из государственных больниц острова советует приносить воду из дома. Отмечается, что автоматы с водой работают плохо, а одноразовые стаканы используют повторно. Об этом рассказали родственники пациентов. Многие из них уже приносят не только воду, но и посуду. Администрация больницы и государственная организация здравоохранения ситуацию пока не комментировали. Короткометражный фильм кипрского сценариста и режиссера Александры Матфео под названием «Свободу Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» отобрали для показа на

0: 28-м Каннском кинофестивале. Он пройдет с 13 по 23 мая. Это единственный кипрский фильм в программе. В ней всего 9 короткометражек со всего мира. В центре сюжета Александры Матфео – девушка, работающая в дорогом курортном отеле. У героини редкая анатомическая особенность – она не может улыбаться. В среде, где доброжелательная улыбка входит в служебные обязанности, это превращается в проблему. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Облачности и осадки возможны только в горных районах. Там вероятность дождя составляет 20%. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра термометры покажут плюс 20 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 22, а на вершинах Тродоса до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Мартингейл Плаза в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском.
1: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
4: Очень культурный питерский мальчик в подъезде своей бывшей написал «Лена непостоянная».
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Another big new entry this week at number 6, Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
2: Кипр ужесточил визовые требования.
3: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить Шенген.
4: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
5: Это Додо.
6: Это вкус.
7: Это цвет.
8: Это хруст.
9: И что первый кусок?
10: Что последний кусок?
8: Сок.
11: Додо.
12: Додо мясо.
13: Додо без.
14: Додо деликатес.
15: Половинки, новинки, начинки, соус.
16: Додо пицца на каждый особенный вкус.
17: Если я начну жить так, как я хочу, то на следующий день я буду сидеть в тюрьме.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: просто Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Женщины уходят плакать в ванну, ну, потому что там акустика просто лучше.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: На дорогах сейчас такой беспредел творится. Просто страшно права покупать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: По волнам, по волнам.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: сильно так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире в одном радиоэфире.
2: С любимой радиостанцией вы еще ближе, благодаря тому, что сейчас у нас будет возможность интерактивить, как мы любим. С вами здесь 2 часа Яна Соболева, и всем хочу пожелать отличного настроения. Прекрасная за окном ситуация, когда мы с вами ловим уникальный опыт. Ну, во-первых, анфистерия на Кипре всегда ассоциировалась с тем, что май – это цветение, это уже жара и легкие, а у кого-то и шоколадный загар. Но у нас сейчас ледяные ночи в приоритете, поэтому считаю, что поскольку на острове такое за последние годы впервые, мы с вами действительно подмечаем необычности, ловим момент уникального опыта, дамы и господа. И еще сегодня день великого Георгия Победоносца. Символ пронзить змея в образе означает победу добра над злом. И, кстати, иногда его изображали драконом, но это не буквальное животное, это просто образ зла, греха, страха, язычества. Но копье святого – это сила веры и правды. И вот сегодня, если у вас есть в окружении Георгия, обязательно поздравьте их с именинами. Кстати, неудивительно, что и сегодня же, уже 21-й год официально, это праздник флага и герба Москвы. Да-да, имя Юрий – это славянская форма имени Георгия. Основатель Москвы Юрий Долгорукий носил именно это имя, поэтому святой считался его небесным покровителем. Позже московские князья продолжили эту традицию, так что сегодня именины у всех Георгиев и Георгий. На Кипре это имя очень популярно. Примите искренние теплые пожелания мира, добра и тепла. И намекну, что сегодня какого-нибудь из Георгиев можно будет поздравить еще и призом от любимого радио. Внимательно слушайте спецсигналы, и мы обязательно разыграем пару подарков. Причем будет приятно это получить независимо от гендера любому человеку и любому возрасту, потому что всегда рядом найдется тот, кого вы можете осчастливить, если вдруг вам не актуально. Ну а еще напомню, что всегда в это время работает стол заказов. Обязательно пользуйтесь этой опцией, она всегда добавляет позитива. 49-105-7, имя, контактный местный телефон, ваши пожелания и подпись. Этого достаточно для того, чтобы кому-то сегодня подарить особый штрих к празднику. Ну, открывают эфир Корни с Викой и Сулейма со знаком.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Друзья, сегодня у нас как бы фестиваль цветов, ну а я к вам, как всегда, в эту минуту с картишками, но не с игральными и не с Таро, а еще называют Таро. Нет, мы с вами не гадаем, мы исключительно занимаемся работой с самим собой. Ну, такая небольшая подсказка на оставшуюся часть дня, тем более, что сегодня уже и мы перевалили за середину недели, есть какие-то итоги, какие-то процессы, на которые можно заглянуть с другой стороны. Что такое метафорические ассоциативные карты? Это инструмент, который помогает вам через образы немножечко всколыхнуть ваши подсознательные процессы. Мне это очень нравится и приятно, что вам откликается тоже, потому что, получая вашу обратную связь, вот на днях, например, пришли некоторые комментарии о том, как интересно работает наша эфирная традиция работы с МАК. Ирина, Марго, Лика, спасибо вам огромное, что отметили для себя пользу этого инструмента. Каждая своим поделилась. И, конечно, я призываю всех воспользоваться этой возможностью. Я вытягиваю карту, описываю ее. Вы тут же ловите свои ассоциации. Может быть, у вас приходят какие-то чувства. Они неспроста возникают. Ну, а затем в течение часа эта карта будет ждать вас в нашем инстаграм. RussianRadio.cy в сторис. Ну что, если вы готовы, то я сейчас беру, перетасовываю, немножечко так помешаю. И посмотрим, что сегодня... Давайте, наверное, вытяну левой рукой. Опа! Ух ты! Очень позитивная карта, очень красивая. Мне нравится такая, знаете, про детство. Ну, колода называется «Внутренний ребенок». Итак, быстренько вам описываю. Какие-то отголоски Пасхи, наверное, потому что в правом верхнем углу там какая-то корзина с яйцами, как мне кажется, но с очень крупными, знаете, как будто бы страусиные даже. Рядышком в соломенной шляпе кудрявый, словно ангелочек, но без крыльев, мальчик, который играет на укулеле или на гитаре. Ну, кому здесь что. Рядом с ним... Забавные существа. Определить их сложно, поэтому зайдете, посмотрите в инстаграм, потому что они как будто бы немножечко даже фантастические. Ну и возле фигуры мальчонки большой барашек. Барашек кудрявенький, тоже светлый, на него падают лучи солнца. Как все это соединить в картинку какую-то для вас? Ну, это уже решать вам. Я же... Помыслила бы в сторону того, что, во-первых, нам надо быть ближе к природе. Во-вторых, кому-то позаниматься музыкой или послушать какую-то песню, которая меняет настроение к лучшему. Может быть, вы давно откладывали игру на гитаре? Вот такая детская мечта нереализованная. Берите тоже во внимание. Возможно, это тот самый знак. Ну и если это вдруг казалось девочка, а там пол непонятен, то, может быть, ваша дочь или ваш сынок хочет поиграть на гитаре, а вы противитесь и заставляете заниматься футболом. В общем, здесь интерпретаций может быть целая гора. Ну, или веер. Поэтому выбирайте свое, заходите, подписывайтесь на наш инстаграм RussianRadio.cy. Ну и, конечно, пишите, если есть чем поделиться, на 49-105-7. Всегда очень приятно с вами соприкоснуться в мыслях, чувствах и настроении.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Это ж надо было так наклюкаться,
4: сказала Золушка, снимая с ног салатницы.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень честный молодой человек, да еще и именинник, правда, весенний, как выяснилось, но решила я не лишать его права самому себе сделать поздравление. Дозвонился Максим. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Ну, здрасте, 14 лет вам. Я вас очень сильно и от души поздравляю, потому что возраст такой очень интересный. Что вы себе пожелаете?
3: Я желаю, чтобы у меня было здоровье и любви.
2: О, присоединимся. А есть ли рядом с вами кто-то из близких, кто с вами отмечает и хочет тоже вас поздравить? Кому будут приветы?
3: Передать привет от моего друга Андреаса.
2: Андреас не рискнул сам на греческом, да, сказать? Хорошо, мы сделаем непереводимую игру слов. Андреасу тоже большой привет. Отлично, что вы нас слушаете. Ну что ж, Максим, у вас там шумно, ярко, классно, прекрасного праздника. Берите на заметку. Если никто не дозвонился, то в свой день рождения сделайте себе подарок и отправьте заявку, пожалуйста, на русское радио Кипр в стол заказов. Мне кажется, это самое то. Ну и Филатов, Инкарас, а также Бурито присоединяются, и всех именинников в лице Максима с днем рождения!

Русское радио. Русское радио. На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Ararat The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, все мы любим подарки, особенно если не нужно прилагать сверхусилий. Поэтому сейчас то самое время, когда можно с помощью любимого радио и небольших знаний, познаний в какой-то области, получить очень классный и вкусный приз. Поэтому делайте громче, время разыгрывать подарки.
0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: В этой забаве мы с вами немножечко препарируем внешний вид какого-то живого существа. Это может быть человек, животное, насекомое, растение. Но вот сегодня о последних, потому что на календаре Всемирный день хищных растений. Кстати, официально празднуется уже 5 лет. Есть его нельзя, а вот оно очень даже кровожадненькое. Но сейчас мы поговорим о том, что вам будет за то, когда вы разгадаете, кто же это был.
2: На правах рекламы.
1: У нас спецприз. Промокод на получение пиццы бесплатно. У меня аж слюнки побежали. Додо, всем знакомый вкус. Пицца как дома. Если вы хотите в одной коробке все самое ароматное, свежее и вкусное, то вам ко мне. Итак, если вы готовы, то, пожалуйста, наколотите 4 9 105 7, чтобы очень быстро, опередив всех остальных, прислать верный ответ. Итак, сегодня у нас под прицелом небольшое растение-ловушка. Первый признак – очень необычная внешность. Розетка из коротких листьев, растущих почти от земли. Второй признак – каждый лист заканчивается двумя округлыми створками, которые похожи на зеленые челюсти, ну, с такими тонкими зубчиками, как бахрома. И третье – когда ловушка открыта, растение выглядит декоративно. Но при поимке насекомого створки резко смыкаются, превращаясь в плотный капкан. Пришлите, пожалуйста, это смешное название этого растения. Оно вполне себе вам знакомо. Самое главное – всех опередить. Не забывайте подписываться. 4 9 105 7. Жду.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Вот этих вопросов «Ну а я без тебя, как же я?» мы не задаем, потому что мы всегда в поле друг у друга. Тем более, если вы очень внимательно слушаете 99FM. Итак, у нас с вами игра, и на кону пицца ням-ням очень вкусная. До-до, всем знакомый вкус, как дома. И на связи Павел, привет.
2: Здравствуйте.
1: Павел, у вас отличное настроение. Я прям чувствовала, как вы улыбаетесь, потому что вы раз и первым, и правильно, и все указали. Давайте разберемся, что за хищное растение я загадала, у которого зубчики, как бахрома, и челюсти схлопываются, и в ловушке оказывается нечто живое маленькое.
2: Венерина мухоловочка.
1: Отлично, это просто в десяточку. Вообще, я претендовала на то, что будет только слово «мухоловка», но вы совершенно верно сказали, что венерина, а все потому, что внешний вид очень красивый, такая венерианская энергия, как будто бы все про очень миленькое, нежненькое, а по факту получается вот такой хищный полузверь, полурастение. Я вас поздравляю, ну что, пицца «Додо» ваша, вы уже пробовали? Фанат?
2: Да, было дело.
1: С кем будете делиться?
2: Нет, сам, все сам.
1: Отлично, это правильно. Я вас тогда отправляю ждать подробности на ваш телефон с нашего. Напомню, что Павел выиграл промокод на получение пиццы бесплатно. Выберет любую, которая ему нравится и понравится, и захочется которую. Заговариваюсь, потому что я вижу, как у меня дребезжит телефон студийный, потому что поздненько вы как-то с мухоловочкой, да, вижу, да, присылаете. Все верно, но все, Паш все забрал, поэтому всем говорю до свидания, но и до скорых встреч. Земфира здесь появляется, ну а в лице Павла всем тем, кто очень быстро реагирует, привет большой. И во втором часе тоже будет розыгрыш, не расстраивайтесь, еще будет вторая серия. Но там уже другой приз, да, по красоте, пойдем по красоте.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
2: Кипр ужесточил визовые требования.
3: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить шенген.
4: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
5: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
6: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. Алиса в стране чудес. Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18:00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
7: Все-таки каблуки – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Костя пришел, новость принес. Как вам такое? Кипр представит свой фильм на Каннском кинофестивале. Все подробности через музыкальное мгновение. Ну а я, Яна Соболева, приглашаю вас любезно проследовать в следующий час.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр представит свой фильм на Каннском кинофестивале. Команда школьников из Пафоса заняла 3-е место на чемпионате мира по робототехнике. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Мы начинаем второй этап гаджетомании. Теперь подробнее. Короткометражный фильм кипрского сценариста и режиссера Александра Матфео под названием «Свободу Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» отобрали для показа на 58-м Каннском кинофестивале. Он пройдет с 13 по 23 мая. Это единственный кипрский фильм в программе. В ней всего 9 короткометражек со всего мира. Подробности на сайте Лента Кипра. В Хьюстоне завершился чемпионат мира по робототехнике. Он принял более 20 тысяч участников из 60 стран. Команда школьников из Пафоса, ранее выигравшая чемпионат Кипра, заняла 3-е место в номинации «Sustain Award». Отмечено, что киприоты продемонстрировали четкий стратегический план развития коллектива и внесли значительный вклад в инженерное сообщество. Команда планирует продолжить популяризацию робототехники на Кипре. Участники рассчитывают, что после успехов в Хьюстоне на острове появятся новые команды. В честь 20-летнего юбилея нашей медиагруппы «Русская волна» в мае мои коллеги, ведущие утреннего и дневного шоу, разыграют iPad. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие высокотехнологичные призы. Гаджетомания уже началась. Итоги второго этапа будут подведены 29 мая. В этот день всем участникам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила гаджетомании закреплены в Instagram «Русского радио Кипр». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на Раундэбауте Ленопетра. Сайт linopetra.com.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально

0: что можно.
1: Зиверт Газ.
2: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Начало третьего по всей стране, и мы с вами переместились во второй час. И здесь у нас тоже будет подарок, интересные истории. А с них, кстати, сейчас и начну. И, конечно же, уже тут рядышком со мной Александр Данилов. У него новости спорта заготовлены. Всегда нужно держать руку на пульсе. Ну и, как всегда, самые лучшие и отборные треки. Кофеманы, вы тут? Сейчас Яна Соболева обращается к вам персонально. Если вы топаете куда-нибудь в кофемашине, притормозите немножечко и послушайте. Предлагаю взять японский опыт. Там начали готовить кофе по старинному методу. Им пользовались еще самураи 300 лет назад. Внимание, суть его сводится к следующим простым действиям. Зерна измельчить в ступке. Ну да, понимаю. Но тем не менее, возьмите на заметку. Засыпают в тканевый мешок и опускают в горячую воду. В результате у такого напитка легкость, мягкость и аромат. Его, кстати, сравнивают с горячим чаем, поэтому если хотели что-нибудь новенькое, вот, пожалуйста, берите. Конечно, дома лучше сделать, чем в офисе, потому что вряд ли и мешочек найдется. Ну, чтобы антисанитарии не было, надо же, чтобы все было чистенькое. А во-вторых, кофемолка не у каждого стоит. Но вот если вы все-таки заварили кофе и продолжаете потягивать свой ланч, то хочу зашлифовать все таким позитивным условным новостным десертом. В США парень запустил проект, в котором дарит приютским песикам лучший день в их жизни. Что он делает? Он их выгуливает, с ними играет, покупает вкусняшки, дает море внимания, снимает все это на видео, и ролики не только добавляют ему просмотров и подписчиков, но и помогают проблеме стать заметнее. Благодаря данным действиям некоторых хвостатых уже забрали в любящие семьи. Ну, что сказать, вдохновляемся опытом других, перенимаем все самое лучшее и, конечно же, делаем громче. Этот час открывают диджей Smash, Artic и Asti, ну а далее Коста Лакоста поневоле заглянет к нам. LP тоже там. Все это в ближайшие полчаса.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Рома на своем поле обыграла Фиорентину в матче 35-го тура серии А 4-0. У хозяев отличились Джан-Лука Манчини, Уэсли, Марио Эрмосо и Николо Писилли. Рома набрала 64 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Фиорентина с 37 баллами идет на 16-й строчке. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, хочет, чтобы организаторы теннисных турниров увеличили долю призовых для игроков. Спортсменка отметила, что готова бойкотировать турниры в случае, если организаторы не пойдут навстречу. Ранее СМИ сообщали, что ведущие теннисисты, включая Соболенко, американку Коко Гауф и итальянца Яника Синера, выразили недовольство размером призовых на открытом чемпионате Франции 2026. Челси включил испанского специалиста Хави в список кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает Independent. Отмечается, что при выборе нового тренера синие намерены сохранить философию, выстроенную нынешними владельцами за 4 года. Именно поэтому клуб ищет специалиста с похожими взглядами. Хави с 2019 по 2021 год тренировал Аль-Сад, а затем возглавил Барселону, которую покинул в 2024.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Никогда не спорь с начальником. Вдруг окажется, что ты прав.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Мы продолжаем с вами вместе двигаться по 99FM. Впереди Лолита, а также проект «Глянец». Подвозим вам все самое лучшее на одной платформе щедрости и качества. Напомню, 49-105-7. Это наш контактный телефон. Присылайте имена именинников. Быть может, кого-то с чем-то хотите поздравить иным. Все принимается. Главное, чтобы с улыбкой, любовью и позитивом. Не забывайте подписываться.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации, в местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермассори». Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
5: Сок.
6: Додо.

0: таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, то самое время, когда будет звучать спецсигнал, и ваша задача послушать, что на кону, определиться, насколько вам это нужно, а я вам сразу спойлер даю, нужно всем, без исключения, пригодится в любой семье, и если вы сольно, тоже тем более себя порадовать, но это же буквально календарь велел. Поэтому прямо сейчас делайте громче, мы с вами позабавимся.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Прокачка дикции с помощью винной пробки – это всегда улучшение качества вашего вещания, это спикерские и актерские приемчики. Ваша задача – навострить ухо и понять, что, собственно, было зашифровано. Ну а у нас на кону такая красота, такая красота.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Как всегда, evzin.com радует нас приятными скидками. И вот самое большое спецпредложение в этом году будет распространяться на линию Фрезидерм. С 24 апреля она стартовала и продлится включительно до 17 мая.
2: На правах рекламы.
1: Итак, промокод Фрези24. Фрези26 даст на всю линейку продуктов Фрезидерм дополнительную скидку 15% плюсом. И это все уже к существующим и действующим акциям. Представляете, можно сэкономить до 45%. Все это очень просто. Ввести промокод Фрези26 в специальное окошко при оформлении заказа. И вот вам дополнительная скидка. Главное, все оформлять вовремя. Помните, бесплатная доставка, ну а все условия, ограничения и прочие детали на сайте evzin.com. У меня же прямо сейчас все заготовлено. Итак, давайте-ка пробежимся по календарю и глянем. 32 года назад торжественно открылся железнодорожный Евротоннель. Это вам подсказка. Соединяющий Великобританию и Францию. И сейчас я произнесу скороговорку с помощью винной пробки. Ваша задача — понять, что там было зашифровано, насколько четко я произнесу. Никто не знает, даже я, но я буду очень стараться. И сразу пишите этот вариант скороговорки на 4 девятки 105 и 7. Не забывайте подписываться, я готова.
3: Машинист мял лаваш под Ла-Маншем.
1: Мне кажется, я молодец. Посмотрим, кто из вас такой же удалец. 4 девятки 105,7.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Напротив, кое-кто появился в чате, и сейчас мы будем чествовать девушку с очень красивым именем. Но только перед этим я сообщу, что, собственно, здесь у нас происходит. Это забава, где я зашифровываю скороговорки, с помощью винной пробки произношу их, а ваша задача – расшифровать и прислать самым первым.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: 20 евро ваучер у меня на кону, а теперь уже практически в одной руке у Анжелики. Она была самой первой скоростной, и ухо у нее работает очень круто. Анжелик, вы уже в эфире.
3: Добрый день. Добрый. Это просто у вас прекрасная дикция.
1: О, благодарю, стараюсь. Спасибо. Да, вот сейчас и проверим, насколько это было так. Итак, машинист мял лаваш под лавашем. Что, собственно, произошло сейчас? Расшифруйте.
3: Машинист мял лаваш под ла-маншем.
1: О, боже! Ну, это, конечно, актерская школа. Все мы немножко актеры, все мы немножко играем. А у вас есть актерское прошлое? Или
3: нет,
1: настоящее?
3: Ну, немножко, наверное, есть. Я преподаватель по йоге, поэтому приходится много говорить и понятно доносить.
1: Конечно, не только же в шавасане, да в брахмачарье в какой-нибудь находиться. Вы большая молодец. Анжелик, я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Будут ли кому-то приветы и, может быть, городу своему?
3: Лимассолу привет огромный.
1: Отлично. Ну что, тогда дождитесь сигнала с деталями. Ну, а я с удовольствием расшифрую, что, собственно, можно сделать всем остальным, кому сегодня чуть-чуть не улыбнулась. Удача!
2: На правах рекламы.
1: Фортуна ждет вас прямо на сайте evzin.com. Дело в том, что этот портал всегда нас радует приятными скидками. Так вот, самое большое спецпредложение в этом году будет распространяться на линию Фрезидермс. 24 апреля стартовала уже успешно. И вот по 17 мая включительно продолжится. Что нужно сделать? Это ввести промокод FRAZY26. На всю линейку продуктов действует. Самое главное сделать это в специальное окошечко при оформлении заказа. Вы получаете скидку 15% плюсом ко всему уже существующему из скидосов и акций. Ну что, оформить заказ важно вовремя. Помните, бесплатная доставка, поэтому вас ничего не задерживает. Бегите скорее на evzin.com, там все условия, ограничения и прочие детали. Ну, а я с удовольствием бегу с вами встречать Звонкова и Асию с их фонарями. И, конечно же, буду предельно счастлива, если еще успеете поздравить именинника или прислать приветы. 49-105-7, воспользуйтесь 15-минуткой оставшейся.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
0: Русское радио.
4: Все будет хорошо.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Сегодня немножечко иначе построена моя с вами диалоговая часть, но я решила, что без календаря не отпущу. И прежде чем попрощаться до дня завтрашнего, обязательно хочу поделиться теми поводами, которые добавят красок в вашу жизнь.
0: Держи повод.
1: Сегодня славянский праздник День Дождь Бога, одного из ключевых божеств восточнославянского пантеона. Вот в слове о полку Игореве, например, славяне названы внуками его самого, что подчеркивает его роль прародителя народа. Вообще он отвечал за хорошую погоду и плодородие. Понимаете, на что я намекаю? Нужно как-то, наверное, нам поднять традиции и как-то пошаманить, чтобы тепло пришло. 105 лет Дню напитков. Да-да, намек сделать освежающую паузу и, конечно же, напоминание о том, что нужно обращать внимание на гидратацию и здоровье. Попробуйте что-нибудь новое, может быть, любимое. Просто насладитесь напитками как частью нашей повседневной культуры. В Дании, кстати, сегодня решили выделить именно кофе. Сегодня у них такой праздник. Европейский день безопасности дорожного движения. Всем доброго пути и максимального внимания за рулем. Ни гвоздя, ни жезла, как говорится, дорогие автомобилисты. День филателии – праздник коллекционеров почтовых марок. А ну, рассказывайте, у кого имеется специальная папочка, куда складываются всякие штуки. Филателия, как увлечение, кстати, появилась вскоре после выпуска первой почтовой марки британской Penny Black в 1840 году. В мире, кстати, существует даже марка «Призрак». Некоторые выпуски известны, но почти не сохранились. 89 лет назад открылась регулярная пассажирская авиалиния «Москва-Ленинград», которую впоследствии киноманы связали с банной тематикой. Помните, да? Благодаря фильму Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну, про Ла-Манш сегодня я упоминала. Напомню просто, что построен он был 32 года назад. Очень крутое сооружение, очень дорогостоящий проект. Ну и соединяет он Англию и Францию, да. Под землей люди даже не ощущают, что двигаются где-то на глубине. Ну и, наконец, именины Александры, Валерии, Иваны, Георгии, Анатолий, Афанасий, Валерии. Сегодня можете требовать себе подарок. Ну, у меня, конечно, такое имеется очень скоро. Вам музыкальная будет пауза посвящена. Жень Трофимов, «Комната культуры», «Добегу». Я же именно это сделаю завтра в обед. Обязательно до «Днем обо всем». Ну, а меня опередят марафонцы. Утреннее шоу «Русские перцы». Встречайте их завтра в 7:00 без опоздания. Я же, Яна Соболева, прощаюсь с вами. Пока. Всем отличного настроения, хороших будней. И уже начинаем потихоньку готовиться к выходным.
0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет «Эксомайнд» – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр «Барселона, Фламенко, Бали». Искусство страсти, танца и любви.
7: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо!
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: механизм.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем привет и энергичного дня. О том, что же есть, чтобы быть продуктивнее, Яна Соболева. Как прекрасно, что все больше людей хотят быть здоровыми и сокращают в своем рационе жареную пищу, магазинные сладости и газированные напитки. Очень много знаменитостей подают пример, и сегодня мы посмотрим на привычки некоторых звезд, которые можно взять на заметку. Начнем с красотки, чей возраст можно угадать, только заглянув в паспорт. Джей Ло. Всегда в потрясающей форме. Она исключила из своего рациона рафинированные продукты, отдавая предпочтение протеиновым коктейлям с ягодами, йогуртом или медом. Автор и исполнительница песен Ирина Дубцова предпочитает суп с сельдереем, овощные соки, морепродукты, свежие фрукты и ягоды. Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер выступает за домашнее питание. По его логике все просто. Современный человек привык питаться на бегу или в фастфудах, в ресторанах. Но только домашняя еда, приготовленная собственноручно и с любовью, будет полезна. Поэтому Оливер настоятельно рекомендует читать упаковку продуктов, учиться готовить или делегировать этот процесс уважаемому сервису. У нас на Кипре есть кому доверить вопрос составления и организации своего здорового и полноценного питания. Сервис Meals Food предлагает разнообразное меню для детей и взрослых. Прямо сейчас можно ознакомиться и заказать на странице Meals Food в Instagram. А на десерт лайфхак. Просто напишите в Meals Food, и за вас все составят в лучшем виде. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food готовит вам обед.
0: Сделано со вкусом. Милцвуд.

0: Реклама на русском.
1: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold-Out Ticketbox.
1: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от Celebrity Gala. «Алиса в стране чудес». Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая. Лимассол. Театр Потихио. Начало 18.00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Переезжаете вместе с питомцем? Сделаем процесс простым и спокойным. Elite Pet Relocation. Надежные специалисты по перевозке животных. Работаем на Кипре и во всех международных направлениях. Релоцируем даже экзотических животных и рептилий. Мы обеспечим перевозку от двери до двери, ветеринарное сопровождение и не только. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Устал морально? Отдохни аморально.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске животноводы 8 мая снова перекроют развязку Ризо Илья. На выборы в парламент Кипра поступило 745 кандидатур на 56 мест. Кипрский стартап разработал и платформу для подбора лечения рака. Далее подробности. Животноводы острова в пятницу 8 мая проведут новую акцию протеста на кольцевой развязке Ризо-Илья. Протест направлен против жестких мер правительства по борьбе с ящуром. Фермеры недовольны массовым забоем скота, включая клинически здоровых животных, карантинными ограничениями на передвижение и торговлю, которые наносят серьезный ущерб отрасли. Организаторы обещают не создавать серьезных проблем для водителей. Сегодня в 12:30 завершилась официальная подача кандидатур на парламентские выборы, которые состоятся 24 мая. За 56 депутатских мандатов будут бороться 745 человек. Это один из самых высоких показателей за последние годы. В борьбе участвуют 19 партийных списков и 8 независимых кандидатов. За выдвижение каждого нужно внести залог. За два дня до голосования запрещены любые предвыборные собрания и митинги. За неделю до выборов нельзя публиковать результаты опросов общественного мнение. Кипрская команда разработала AI-платформу «Прогностик», которая с помощью ультразвука анализирует жесткость опухоли и прогнозирует, как пациент отреагирует на лечение. Это позволит онкологам быстрее подбирать эффективную терапию и избегать токсичных курсов с низкой эффективностью. «Прогностик» использует технологию сдвиговой волновой эластографии. Инструмент особенно эффективен для прогнозирования ответа на лечение при раке молочной железы и панкреатическом раке. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 12 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 5. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 21, в Никосии до 20 градусов, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Весна. Новая песня на русском.

0: Винтаж. Малахит.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на Раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Я не страдаю от бессонницы. Я страдаю от будильника.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Русское радио.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

место. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Первое место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: No fighting.

0: одно.
1: Реклама на русском.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
5: Кипр ужесточил визовые требования.
6: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить шенген.
7: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
8: 20 лет мы создаем настроение.
9: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
10: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
9: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
8: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
11: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
8: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
12: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске мэрия Лимассола потеряла музыкальные инструменты за 63 тысячи евро. Начато расследование. В один день в Ларнаке и Никосии произошли два пожара. Израильская компания собирается построить 60 домов в заброшенной деревне Трозена. Далее подробности. Муниципалитет Лимассола привлек адвоката для подготовки дела о пропаже музыкальных инструментов бывшего филармонического оркестра района Месса-Гетония. Общая стоимость пропавших инструментов оценивается примерно в 63 тысячи евро. В ходе инвентаризации из примерно 30 инструментов нашли только 4. Некоторые найденные не соответствуют описаниям в ведомости, повреждены или неисправны. Отмечается, что только один пропавший саксофон может стоить до 8 тысяч евро. Пожарная служба Кипра сегодня выезжала на два возгорания в жилых домах в Ларнаке и пригороде Никосии. Причины из самых типичных в бытовой статистике – оставленная на плите еда и непогашенная керосиновая лампа. В Ларнаке хозяйка дома получила ожоги, пытаясь сбить огонь сама. Кипрская пожарная служба напоминает, что для экстренных сообщений работают номера 199 и 112. Звонок бесплатный с мобильных и стационарных номеров. В заброшенной горной деревне Трозена, округ Лимассола, израильская компания приобрела крупный земельный участок. Она уже подала заявку на получение разрешения на строительство 60 жилых домов, кемпинговой зоны и винодельни. Разрешение пока не выдано. Департамент окружающей среды выразил сомнения в связи с тем, что вся территория входит в европейскую экологическую сеть «Натура-2000». Муниципалитет ждет заключения эксперта. Отметим, что с 2021 года израильские инвесторы приобрели почти 4000 объектов на юге острова. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 12 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 5. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 21, в Никосии до 20 градусов, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
2: Все звучит по-весеннему. Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле, с крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Линопетра. Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
1: Русское радио.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Если жених оказался не тем, чем ты думала, главный вопрос – а чем ты думала?
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр «Барселона, Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
2: Впервые на Кипре сказочный балет для всей семьи от «Celebrity Gala». «Алиса в стране чудес». Любимые герои, яркие костюмы и невероятные декорации в одном волшебном действии. Постановка на основе музыки Клода Дебюсси. Аквагрим и красочная фотозона. Подарите себе и детям настоящий праздник. 12 и 13 мая, «Лимассол». Театр «Потихио». Начало 18.00. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто.
5: И тянутся города.
4: Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
6: Это Додо.
7: Это вкус.
8: Это цвет.
6: Это хруст.
7: И что первый кусок?
8: Что последний кусок?
6: Сок. Додо мясо.
8: Додо без.
9: Додо деликатес.
8: Половинки, новинки, начинки, соус.
6: Додо пицца на каждый особенный вкус.
8: Додо.
10: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле.

раскроют развязку Ризо и Илья. На выборы в парламент Кипра поступило 745 кандидатур на 56 мест. В Ларнаке запустили умную парковку. Далее подробности. Животноводы острова в пятницу, 8 мая, проведут новую акцию протеста на кольцевой развязке Ризо-Илья. Протест направлен против жестких мер правительства по борьбе с ящуром. Фермеры недовольны массовым забоем скота, включая клинически здоровых животных, карантинными ограничениями на передвижение и торговлю, которые наносят серьезный ущерб отрасли. Организаторы обещают не создавать серьезных проблем для водителей. Сегодня в 12:30 завершилась официальная подача кандидатур на парламентские выборы, которые состоятся 24 мая. За 56 депутатских мандатов будут бороться 745 человек. Это один из самых высоких показателей за последние годы. В борьбе участвуют 19 партийных списков и 8 независимых кандидатов. За выдвижение каждого нужно внести залог. За два дня до голосования запрещены любые предвыборные собрания и митинги. За неделю до выборов нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения. Муниципалитет Ларнаки заявил о запуске системы умной парковки на улице Космы-Лисиотти. Платить можно банковской картой при выезде. Однако есть и другая новость. Масштабная реконструкция дорог завершится поэтапно, не раньше начала 2027 года. Что касается парковки, система автоматически считывает номерной знак при въезде и выезде, никаких талонов и касс. Въезд крупногабаритного транспорта запрещен по соображениям безопасности. На территории установлены камеры видеонаблюдения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 12 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 5. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 21, в Никосии до 20 градусов, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Всем привет, с вами Александр Данилов. Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на турнире категории WTA 1000 в Риме из-за травмы правого бедра. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и испанкой Джессикой Бузас-Манейро. На прошлой неделе Костюк выиграла турнир аналогичной категории в Мадриде, обыграв в финале россиянку Мирру Андрееву. Манчестер Сити в гостях сыграл в ничью с Эвертоном в матче 35-го тура АПЛ 3-3. У гостей два гола забил вингер Жереми Доку, также отличился нападающий Эрлин Холланд. Сити сейчас идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Отставание горожан от лидирующего Арсенала составляет 5 очков. Эвертон занимает 10-е место. Российский боксер Дмитрий Бивол покинул первую пятерку рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring. Россиянин опустился с 5 на 6 место, уступив позицию американцу Дэвиду Бенавидесу, который в последнем поединке победил Хильберто Рамиреса и завоевал титулы WBA Super и WBO в первом тяжелом весе. Новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Ты – это целый мир. Красивый и неповторимый. Своевременная диагностика родинок и новообразований позволит сохранить долголетие. С помощью инновационной технологии цифрового паспорта кожи специалисты центра Lady Aesthetic фиксируют каждое новообразование на теле и могут наблюдать их в динамике. Это лучшая профилактика рака кожи. Постановку диагноза осуществляет один из ведущих европейских дерматологов, академический специалист в области дерматоскопии Раймонд Карлс. Ждем вас в Lady Aesthetic.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
3: Кипр ужесточил визовые требования.
4: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить шенген.
5: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
6: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

ты больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: Отправляетесь в отпуск? Обеспечьте своей кошке безопасность и комфорт в Elite Cat Hotel. Заботливая команда, ежедневный контроль здоровья и премиальное питание. Отправим фото и видеоотчет, чтобы вы были спокойны. Удобное бронирование и гибкие условия проживания. Всего в 15 минутах от аэропорта Ларнаки. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com в специальном разделе Cat Hotel.
6: Моя жена так молодо выглядит, ну конечно. Вампиры не стареют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске мэрия Лимассола потеряла музыкальные инструменты за 63 тысячи евро, начато расследование. В один день в Ларнаке и Никосии произошли два пожара. Израильская компания собирается построить 60 домов в заброшенной деревне Трозена. Далее подробности. Муниципалитет

30 инструментов нашли только 4. Некоторые найденные не соответствуют описаниям в ведомости, повреждены или неисправны. Отмечается, что только один пропавший саксофон может стоить до 8000 евро. Пожарная служба Кипра сегодня выезжала на 2 возгорания в жилых домах в Ларнаке и пригороде Никосии. Причины из самых типичных в бытовой статистике – оставленная на плите еда и непогашенная керосиновая лампа. В Ларнаке хозяйка дома получила ожоги, пытаясь сбить огонь сама. Кипрская пожарная служба напоминает, что для экстренных сообщений работают номера 199 и 112. Звонок бесплатный с мобильных и стационарных номеров. В заброшенной горной деревне Трозена, округ Лимассола, израильская компания приобрела крупный земельный участок. Она уже подала заявку на получение разрешения на строительство 60 жилых домов, кемпинговой зоны и винодельни. Разрешение пока не выдано. Департамент окружающей среды выразил сомнения в связи с тем, что вся территория входит в европейскую экологическую сеть «Натура-2000». Муниципалитет ждет заключения эксперта. Отметим, что с 2021 года израильские инвесторы приобрели почти 4000 объектов на юге острова. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 12 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 5. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 21, в Никосии до 20 градусов, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Мартингейл Плаза в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации. В местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермасори». Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птички обязательно полетят на юг.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Второе место.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Первое место.

0: Реклама на русском.
1: Банки Кипра продолжают блокировать счета.
2: Кипр ужесточил визовые требования.
3: Русскоязычным жителям Кипра сложнее получить Шенген.
4: Остановитесь. Все эти проблемы решит европейский паспорт. В компании Unisold подготовят пакет документов и сопроводят на каждом этапе. Гражданство Евросоюза с Unisold просто, быстро, легально. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждут меня в холодильнике.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: просто Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет и энергичного дня. О том, что же есть, чтобы быть продуктивнее, Яна Соболева. Как прекрасно, что все больше людей хотят быть здоровыми и сокращают в своем рационе жареную пищу, магазинные сладости и газированные напитки. Очень много знаменитостей подают пример, и сегодня мы посмотрим на привычки некоторых звезд, которые можно взять на заметку. Начнем с красотки, чей возраст можно угадать, только заглянув в паспорт. Джей Ло. Всегда в потрясающей форме. Она исключила из своего рациона рафинированные продукты, отдавая предпочтение протеиновым коктейлям с ягодами, йогуртом или медом. Автор и исполнительница песен Ирина Дубцова предпочитает суп с сельдереем, овощные соки, морепродукты, свежие фрукты и ягоды. Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер выступает за домашнее питание. По его логике все просто. Современный человек привык питаться на бегу или в фастфудах, в ресторанах. Но только домашняя еда, приготовленная собственноручно и с любовью, будет полезна. Поэтому Оливер настоятельно рекомендует читать упаковку продуктов, учиться готовить или делегировать этот процесс уважаемому сервису. У нас на Кипре есть кому доверить вопрос составления и организации своего здорового и полноценного питания. Сервис Milt's Food предлагает разнообразное меню для детей и взрослых. Прямо сейчас можно ознакомиться и заказать на странице Milt's Food в Instagram. А на десерт лайфхак. Просто напишите в Milt's Food, и за вас все составят в лучшем виде. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам обед.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он «Шавермагай». Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: «Шавермагай» уже идет за тобой.
1: «Де Шаверма Байпунин» на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка «Болт», «Волт», «Фуди».
6: Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена. Ты тоже ее выбор.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что ты.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Ladies and gentlemen, the volume. I present to you new music show на русском радио Кипр.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: New music show. Let's go, Yanni Buzika.
4: My name is Benson Boone.

на Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ τα ακούς

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Что слушает страна?
2: Любимая.

на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Я знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.